соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Гикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Гикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамишаги.
3: یکی را به هنر مال از عدد بیش، یکی با صد هنر دلتنگ و درویش. نوسر خسرو.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: آسیا پلاس.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, ас профилгой босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Азия плюс. Харуз. Я кадам бапиш.

Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Продолжая тему взаимоотношений на работе, невозможно оставить без внимания очень важную тему, как служебный роман. Любовь на работе – это счастье или бомба замедленного действия. Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Почему люди влюбляются в коллег? Казалось бы, вокруг огромное количество людей, но именно человек из соседнего кабинета вдруг становится самым привлекательным. Психология объясняет это достаточно просто. Постоянное присутствие создает ощущение близости. Мы видим человека в разных ситуациях, как он переживает стресс, как помогает другим, как решает проблемы, как смеется, как ведет себя с начальством. Кроме того, совместно пережитые трудности создают эмоциональную связь. Иногда человеку начинает казаться, только он меня здесь действительно понимает. Но у служебного романа есть одна особенность. От работы невозможно просто уйти домой. Если отношения развиваются хорошо, это замечательно. Но что произойдет после ссоры, если люди расстанутся? Если один из них начнет встречаться с кем-то другим, например? Вот тут-то и начинаются проблемы. Возникает ревность, слежка за поведением бывшего партнера, слухи, разговоры, коллеги. Сплетни. Иногда человек продолжает ходить на работу каждый день и вынужден видеть того, с кем еще вчера строил планы на будущее. Особенно сложна ситуация, если один человек – начальник другого. Здесь уже появляется вопрос власти, зависимости и возможного давления. Поэтому главный вопрос – не можно ли влюбляться на работе? Конечно, можно. Главный вопрос – способны ли двое сохранить профессиональные границы, если любовь закончится? И еще один интересный момент. Иногда служебный роман возникает не потому, что человек действительно встретил любовь всей жизни, а потому, что работа становится эмоционально насыщенной средой, где близость легко принять за любовь. Как вы думаете, дорогие слушатели, стоит ли начинать отношения с коллегой, если вы понимаете, в случае расставания вам все равно придется встречаться с ним каждый день? На этом все. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Коротко о главном.
3: В Душанбе представили новую электронную карту для борьбы с пробками. В районе Джайху началось строительство новой линии по переработке нефти. В Душанбе до 12 сентября запрещено использовать дроны. «Азия Плюс» запустила персидскую службу. В республике началась регистрация на работу Великобритании и Турции. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Бупин, Бишунов, Вапиракс, Азия Плюс, Мамбай Иттилоот, Вафарогат.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Медуза» и Генри Камомайл. «Don't wanna go home». История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گر غبار خاطره از دوستان بینه مرنج که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявишму.
4: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио Азия Плюс поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: Суат дар Тоҷикистон 7.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе представили новую электронную карту для борьбы с пробками. В районе Джайхун началось строительство новой линии по переработке нефти. В стране началась регистрация на работу Великобритании и Турции. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе представили проект новой электронной карты города и ряд цифровых программ, которые планируют использовать для регулирования дорожного движения и борьбы с пробками. Новая электронная карта позволит анализировать дорожную ситуацию и определять наиболее загруженные участки Душанбе. Кроме того, цифровые технологии планируют шире использовать для контроля и регулирования транспортных потоков, повышения безопасности движения и более эффективного управления городской инфраструктурой. В районе Джайхун с участием заместителя министра энергетики и водных ресурсов Шарифа Худобахша и председателя района Джайхун Азизуло Ализода состоялась церемония заложения первого камня строительства новой технологической линии по переработке нефти мощностью 500 тысяч тонн нефтепродуктов в год. Предприятие строится на базе компании «Салуса», которая в настоящее время в основном занимается производством высококачественного битума для дорожного строительства. После ввода в эксплуатацию новой технологической линии и установки современного оборудования будет налажен выпуск дизельного топлива и бензина. По данным самой компании, она разрабатывает месторождения Южный Ком, Кичикбель и Аквашадыр в Хатлунской области. В эксплуатации находится 38 нефтяных скважин. По случаю 35-летия государственной независимости республики, медиагруппа «Азия Плюс» запустила персидскую службу. Инициатива направлена на освещение важнейших событий дня в стране, регионе и мире для персоязычной аудитории всего мира, а также для укрепления изучения письменности предков, возрождения национальных ценностей и повышения интереса общества к историко-культурному наследию и знакомства с инвестиционными возможностями и туристическим потенциалом республики. Управление МВД по городу Душанбе сообщает, что с 6 по 12 сентября на территории столицы запрещено использование любых беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве объяснили ограничения необходимостью обеспечения безопасности и призвали граждан и владельцев дронов строго соблюдать установленный запрет. В республике началась регистрация граждан для сезонной работы в Великобритании. Регистрация продлится до 11 сентября и проводится через официальный сайт компании AgriHR по адресу www.agri.hr.com, сообщает агентство по трудоустройству за рубежом. Также агентство приглашает жителей страны на работу в Турцию. Работодателям требуются разнорабочие, сварщики, электрики, слесари, специалисты по механическому ремонту, водители погрузчиков и вилочных погрузчиков, а также мастера по ремонту тяжелой и строительной техники. Оклад от 700 до 1250 долларов. Работодатель обеспечивает сотрудников жильем и питанием. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 45 лет, знание английского или русского языка на уровне общения и отсутствие судимости. Желающие могут обратиться в центральный офис ведомства в Душанбе по адресу улица Лахути, 80, это недалеко от пивзавода, или в представительство агентства по трудоустройству за рубежом в регионах страны. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунаи аввали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Шумо аставақуфгоҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти милли ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Ламбратин – средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
0: Рахами телефона Едора и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Сурдинал, Тар Азия Плюс.

0: Радиоя Азия Плюс. Бару ищу недан. Азия Плюс.
1: Хоп, чан, хабара кутуа, как бы хабара, тон пешни откинем, чан, малым вот и джули бром. Хоп, мору, кама, как ватар, интезор, асбахше, лазат физо, ваму, да не бахше, миша, дарма, дихизо, субад, ми кинем, ваим, брус, дарна, батас, ошхуна, мардуми, Македония, и шумули. Хоп, бисер джули бас хайлам, дар ваши кофе брейка, ми гуна, дар свати дуюм, дар писмати охир, шоят, кин, сайфара пешни от ми кинем, ми гуна, малзу и джули бдорим. Амчин, мору, бахше, субад, и мардуна, сайфа и рудит, сайфа и малзу и рус, сайфа и тупсавол, хоп, сайфай Соньягова, сайфай Якрус, дар тарих интизорас. Мы тут смешаем, ки 8 сентябра, сва 8 сентябр, дар варубари санахой дигар, ки батар хоем гуфт, рузи тавалуди, акай барандай джойзай давати банами Рудаки Далер Назарфаст. Хоб, амин уставал чуда, ва сарандай бисер маров, охан, сози бисер маров, хоб, дар ойлай Михрубон Назаров, Хатм Кардай, факультет филология, русский, дунжгой, мзгори, тоджикистан, секс, черевой, бисер, баржа, сей, фанат, санату, фарханги, тоджикистан. Ва, фаулет, худро, хир, солой, автодом, ва, птидой, солой, аштот, шуруми, кнад, ва, то им рус, хоба, не знаю, бешас, чорда, сола, дар, сахна, стан, ва, мигнам, муафак. Хоба, ва, альбоми, тарановый звезд, шуат, туди, ди, бешас, да, альбом, нашер кардан, ва, тарановый, на фахад, дар, тоджикистан, ба, кидар, кишвар, хойдигар, мисли, Русия, Узбекистан, Туркия, Қазақстан да кишварои дигар хеле маъруфам ҳаст ва ҳамчунин хуб ҳамчун оҳангсоз низ дар як қатор филмҳо мисли Маҳбуб падари Маҳтобӣ мисли Муҷассамаи ишқ Асрори Мавлудӣ ва ғайра яъни оҳанг эҷод карданд. Хулоса мо дар бораи Далер Назаров суҳбат дорем ва фикр мекунам ки бисёр ба маврид мешавад агар ин таронаро бишнавем. Таронаи намедонам. Шояд кудакиҳои мо ё ҷавониҳои мо намедонам чӣ.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини, то шаб нарават, суб, падидар нагардат. Саади.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
0: Хунай худро бо барки доими тамин кунет. По ширкати ZSCD ба истифодаи нерӯи офтоби гузарид. ZSCD намояндаи расмии ширкатҳои пешсафи соҳаи нерӯи офтоби Ryzen ва Goodwill буда. Барои таъмин خانه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی را پیشنهاد میکند. همین حالا تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت را از دست ندهید و خانه خود را با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. ZSCD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999 255 552.
2: купи Nitro Energy и выиграй один из трёх сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс, не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин, комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
6: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст Аллервик. Рагоюби зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яны?
6: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам?
6: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Даркишвар васарусари олам. Тоджикона васамимона. Азия плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Ухтаре ввели вторую очередь подстанции на ВОБОД. Китайские предприниматели обсудили инвестиции в Сагдейскую область. Дональд Трамп предложил назвать штат Нью-Мехико Нью-Америкой. Далее подробности этих и других событий. В городе Бухтар ввели в эксплуатацию вторую очередь электрической подстанции «Новобад» напряжением 110 кВт. На подстанции установлен новый силовой трансформатор мощностью 10 тысяч кВт, сообщает Министерство энергетики и водных ресурсов страны. По данным министерства, в Бухтаре будет построена еще одна подстанция такой же мощности. Минэнерго отмечает, что новые объекты и расширение существующих мощностей помогут обеспечить растущие потребности населения и предприятий города, а также повысить устойчивость энергетической системы региона. Молодежная сборная страны по футболу вернулась в Душанбе после успешного выступления в отборочном турнире Кубка Азии 2027 года. В международном аэропорту Душанбе команду встретили представители Федерации футбола. Они поздравили игроков и тренерский штаб с завоеванием путевки в финальную часть турнира. Кубок Азии 2027 пройдет в Китае в будущем году. В Сагдийской области обсудили перспективы сотрудничества с китайскими предпринимателями и привлечения инвестиций в область. Генеральный директор торгово-промышленной палаты Согуда Джумабой Ахмадзуда и руководитель представительства Ассоциации предпринимателей Китая обсудили расширение торгово-экономических связей, проведение выставок и бизнес-форумов, а также реализацию совместных проектов. По словам Ахмадзуда, перспективными направлениями сотрудничества являются легкая промышленность, сельское хозяйство и фармацевтика. Стороны договорились продолжить работу по представлению инвестиционных проектов и обмену деловыми визитами. В Министерстве внутренних дел республики состоялось праздничное мероприятие с участием соотечественников, проживающих за рубежом. Они прибыли на родину для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 35-летию суверенитета страны. В рамках встречи курсанты Академии МВД представили культурную программу. Президент США Дональд Трамп поддержал идею изменить название штата Нью-Мехико на Нью-Америка. По его словам, некоторые люди предлагали изменить название Нью-Мексико. Инициатива стала очередной в серии предложений решений американского президента, связанных с изменением географических названий. В конце августа Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Президент объяснил это тем, что, по его мнению, озеро в большей степени связано с США, чем с Канадой. И его название должно это отражать. Ранее он также задался вопросом о возможном переименовании Ормузского пролива в пролив Трампа, а Мексиканский залив получил название «Американский залив». Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Иксельро туме хариву туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дар сомай Иксель Энерджи нухта Азия бахкайкир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кон. Бахтадро бисанч. Ба яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурт кон. Харузи джума суати 19. Дар эфири радио ему суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
4: 35 سال افتخار، وحدت و سازندگی. با افتخار 35 مین سالگردی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، گالا کنسرت بزرگ خیریوی 11 سپتامبر سال 2026 ساعت 19 ورزشگاه ملی در یک صحنه. ستاره‌های معروف استرادا: فاروق حسنوف، آریانا سعید، شبنم سورایو، یولدوز عثمانوا، اهم نوایی، مهمان اساسی شوم آنی لورک. تمام مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می‌گیریم، یک جا نکی می‌کنیم.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41. رادیو آسیا پلاس. برای شنیدن آسیا پلاس.

0: هر روز یه قدم به پیش. آسیا پلاس. Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио Азия Плюс поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан! Нидо – это голос, иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Продолжая тему взаимоотношений на работе, невозможно оставить без внимания очень важную тему, как служебный роман. Любовь на работе – это счастье или бомба замедленного действия. Давайте разберемся.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Почему люди влюбляются в коллег? Казалось бы, вокруг огромное количество людей, но именно человек из соседнего кабинета вдруг становится самым привлекательным. Психология объясняет это достаточно просто. Постоянное присутствие создает ощущение близости. Мы видим человека в разных ситуациях, как он переживает стресс, как помогает другим, как решает проблемы, как смеется, как ведет себя с начальством. Кроме того, совместно пережитые трудности создают эмоциональную связь. Иногда человеку начинает казаться, только он меня здесь действительно понимает. Но у служебного романа есть одна особенность. От работы невозможно просто уйти домой. Если отношения развиваются хорошо, это замечательно. Но что произойдет после ссоры, если люди расстанутся? Если один из них начнет встречаться с кем-то другим, например? Вот тут-то и начинаются проблемы. Возникает ревность, слежка за поведением бывшего партнера, слухи, разговоры, коллеги. Сплетни. Иногда человек продолжает ходить на работу каждый день и вынужден видеть того, с кем еще вчера строил планы на будущее. Особенно сложна ситуация, если один человек – начальник другого. Здесь уже появляется вопрос власти, зависимости и возможного давления. Поэтому главный вопрос – не можно ли влюбляться на работе? Конечно, можно. Главный вопрос – способны ли двое сохранить профессиональные границы, если любовь закончится? И еще один интересный момент. Иногда служебный роман возникает не потому, что человек действительно встретил любовь всей жизни, а потому, что работа становится эмоционально насыщенной средой, где близость легко принять за любовь. Как вы думаете, дорогие слушатели, стоит ли начинать отношения с коллегой, если вы понимаете, в случае расставания вам все равно придется встречаться с ним каждый день? На этом все. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. Нидо с Нигиной Мамаджановой. Коротко о главном.
2: В Хатлоне работники различных сфер удостоены государственных наград. Российского генерала задержали за хищение топлива. Узбекистан вошел в тройку крупнейших покупателей золота среди центробанков. В Душанбе стартовал международный турнир по теннису на Кубок президента республики. Россия закроет генконсульство Германии и центры Гёте. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
2: البته پردیفین.
1: او پردیفین؟ تستر بیار.
2: مادر جان، چی خیلش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بی بیاد از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Сегодня поговорим о кисломолочных смесях. Это специальное детское питание, которое может стать хорошим помощником для некоторых малышей. Здравствуйте, это рубрика «Малыш в центре». С вами Лола Абдуназарова. Кисломолочные смеси отличаются от обычных тем, что при их производстве используются специальные молочно-кислые культуры. Благодаря этому они могут легче восприниматься пищеварительной системой и поддерживать баланс кишечной микрофлоры. Такие смеси могут рекомендоваться малышам при некоторых функциональных нарушениях пищеварения. Но важно помнить, кисломолочная смесь – это не лекарство и подходит далеко не каждому ребенку. Нужна ли она вашему малышу, как часто и в каком количестве ее давать, лучше обсудить с педиатром, учитывая возраст и особенности ребенка. Если вы решили изменить смесь или добавить в рацион своего малыша кисломолочную, не спешите менять питание самостоятельно. Любые изменения лучше вводить постепенно и наблюдать за самочувствием малыша, его аппетитом, состоянием кожи и общим настроением. Ведь малыш не может сказать словами, что именно его беспокоит. Зато его маленький организм обязательно подскажет внимательным родителям. Помните, забота – это не только накормить малыша. Это вовремя понять его потребности и, если нужно, обратиться за помощью. Берегите своих малышей, прислушивайтесь к ним, и пусть в вашем доме всегда будет место для самого главного – здоровья и любви. Ну а чтобы ваш малыш чувствовал себя комфортно днем и ночью, используйте подгузники «Сов Премиум». Мягкие, надежные, дышащие и гипоаллергенные.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Басу бараси ваму бойсаху, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нески, нигоху хамамонан бошан. Балки шарт онаски, далильхо мутамат, ва назархо асоснок бошан. Аму, вале, шоу барномаи мубохисави бо Нигина Мамаджонова ва Субхон Джалилов. Хар хафта, русхои паншамбе, асуати да, то юзда.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Суат Бертожикистон Йозда.
1: Дар Борай Фарух Шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Машун Данки Веба Дубай Бавау Паймуй Бонк Парвоска.
3: Кедон миллион. Кедон Дубай. Баман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бунк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Хатлоне работники различных сфер удостоены государственных наград. В Душанбе стартовал международный турнир по теннису на Кубок президента. Россия закроет генконсульство Германии и центры Гёте. Далее подробности этих и других событий. Президент Ирана Масуд Пезешкиян направил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону поздравительное послание по случаю 35-летия государственной независимости республики. Послание отмечено давние исторические и культурные языковые связи между двумя странами. Исламская республика Иран считает развитие всестороннего сотрудничества с Таджикистаном одним из приоритетов своей внешней политики и подтверждает готовность и дальше укреплять эти отношения в интересах обоих сторон, обеспечивая стабильность и безопасность в регионе, а также продвижение общей культуры и литературы, говорится в послании главы Ирана. В преддверии 35-летия государственной независимости республики премьер-министр Кохирасул Зуда вручил государственные награды от имени президента представителям различных профессий Хатлонской области, которые внесли достойный вклад в развитие и благоустройство Родины, различных отраслей народного хозяйства и укрепление общества. Кохирасул Зуда также отметил значительный прогресс в социально-экономическом развитии Хатлонской области за годы независимости и вклад жителей области в развитие страны. В Московской области задержали генерал-майора МВД Сергея Малькова, которого подозревают в хищении горючего, принадлежащего МВД России по Московской области, пишет об этом Лента.ру. Вместе с высокопоставленным силовиком к делу оказались причастны еще два офицера и топ-менеджер оператора сети АЗС «Трасса». В деле о хищении топлива МВД также нашли след крупной российской компании «Евротранс», которая является независимым топливным оператором. Были задержаны председатель совета директоров организации и трое подчиненных ему топ-менеджеров следствия. По этому делу продолжается. В Душанбе стартовал международный турнир по теннису на Кубок президента. Турнир продлится до 12 сентября. В нем принимают участие представители Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Кореи, Индии, а также Малайзии, Чехии, Белоруссии, России, Китая, США и Ирана. Россия отзывает согласие на функционирование генконсульства Германии в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС. Оно должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября, а все его сотрудники покинуть пределы России не позднее указанной даты, говорится в заявлении. В МИД отметили, что немецкие культурные центры имени Гёте также должны прекратить свою деятельность, а их сотрудники тоже должны покинуть территорию Российской Федерации. Соответствующие ноты вручены главе немецкой дипмиссии. Ранее 1 сентября глава немецкого МИД Йохан Вадефуль заявил, что власти Германии денонсируют соглашение о деятельности русского дома в Берлине. Также Берлин принял решение о закрытии генконсульства России в Бонне к 18 сентября. Сегодня исполняется 67 лет известному таджикскому композитору и эстрадному певцу Далеру Назарову, лауреату государственной премии имени Рудаки. Далер Назаров – автор десятков песен, многие из которых стали хитами. Он также написал музыку более чем к 20 художественным и документальным фильмам режиссеров из Таджикистана, России, Афганистана, Казахстана и других стран. Творчество Далера Назарова объединяет народные и современные музыкальные традиции. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет Далера Назарова с днем рождения. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Плюс, то знаете, то целых 3 часа мы проведем вместе с вами. Да, мы тоже никуда не спешим. Мы пришли сюда, чтобы подарить вам улыбку, провести время вместе с вами. Да и просто, знаете, сделать этот день немножко лучше. А почему бы и да? Попробуем это сделать сегодня вместе с такой хорошей, большой компанией наших слушателей и всего 2 человек здесь в студии. У микрофона Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья!
1: Потрясающего настроения желаем с первых минут, как это у нас уже принято, по такой доброй, хорошей традиции. Друзья, да, вторник наступил, и пусть он подарит вам все, о чем мечтается. И настроение хорошее, и заряд бодрости, и побольше позитивных и положительных эмоций, и новостей добрых, и улыбок радостных. Вот прям все абсолютно, друзья. Действительно, замечательный день сегодня. Очень хочется надеяться, что вы проведете его в нашей компании, но как минимум ближайшие 3 часа. Всем теплый привет, и мы начинаем то самое второе дыхание.
0: Да, друзья, открываем, конечно, не хватает только вас. Добавляйтесь обязательно и будьте с нами. Ну и, кстати, вот сообщение очень такое увесистое, большое, жирнющее, я бы сказал, от ушастика. Привет, Лола и Андрей, привет, страна. Прежде всего, хочу поздравить наш народ и нашу страну с Днем Независимости. Пусть независимость нашей страны будет не просто датой в календаре, а силой, которая живет в каждом сердце. Пусть над родной землей всегда будет мирное небо в домах, тепло и достаток. А в будущем только светлые дороги и большие возможности. В общем, желаю гордиться своей страной, верить в ее силу и каждый день своими добрыми делами делать ее еще прекраснее. Мир и единство, процветание, счастье каждому дому. Пусть наша Родина будет местом, которым хочется гордиться сегодня, завтра и через 100 лет. В общем, точки с томбопещ. Вот так вот.
1: Ушастик, какой спасибо. Вы молодец! Спасибо вам огромное, мы даже еще не успели этого сделать, а вы уже успели. Честно говоря, даже и добавить уже нечего после такого потрясающего, очень емкого и увесистого поздравления. Но мы, кстати говоря, еще обязательно будем поздравлять тоже абсолютно всех таджикистанцев. Сейчас присоединяемся к каждому вашему слову. Действительно, замечательный праздник всех нас ждет уже завтра. Ну а сегодня пока мы всем желаем еще раз потрясающего настроения и чудесного вторника.
0: О да, вторник только-только набирает, друзья, мне кажется, обороты, хотя время уже 11 часов 15 минут. Кто знает, может быть, вы уже влились в рабочий поток. Если нет, то мы поможем это сделать. Друзья, ну а далее курс валют. Возвращаемся и делимся самыми безумными историями, которые произошли в мире.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 یورو 10 سومانی و 74 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درهم، 1 روبل روسی 10.17 درهم، 1 منت آذری 5 سومانی و 43 درهم، 1 لیری ترکی 19 درهم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم، 1 لاری گرجی 3 سومانی و 53 درهم و 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 51 درهم ارزش دارد. وارن بافت یک اندیشه جالبی دارد. پول خصلت فطری همه آن میلیاردارانی رو که من میشناختم برملا کرد. اونهایی که پست و کثیف و ابله بودند، اکنون میلیاردار پست و کثیف و ابلهند. شما چی اندیشه دارید؟ پول خلق و خصلت رو تغییر میدهد؟ آیا راست است که اکثریت میگن پول آدم رو دیگر میکند؟ این در حالی است که بعضی ها میگن پول آدم رو دیگر نمیکند، فقط خوبتر نشان میدهد که در اصل او کی بوده است. شما با کدام اندیشه راضی هستید؟
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.

0: Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!
1: Реклама «Дар Азия Плюс».
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорем?
6: Албатта пардифен.
5: О, пардифен? Тестар бьор?
6: Модар Джон, чихелаш дурустас? Пардифен барой дарди сар, йо пардифен аздар дисар?
5: Фаркаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунат. Баман аздар дисар, бабибият аздар ди богумхо, бакудакон аз шамул каши.
6: Баман бошад, пардифен аздар ди дандон кумак кард.
5: Диди, пардифен бояд дар хар хона дом бошад. Зудтар бьор.
7: Пардифен. Дуруй универсали зиди дард ва шамол каши. Аз дуру хонахой шар пурсон шавид. Пардифен. Аз дард ва таб.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
8: Силу панч соли ифтихор. Вахдат васозандаги. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гала концерти бузурги хайявӣ. 11 сентябри соли 2026 соати 19. Варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада. Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайё, Юлдуз Усмонова, Эҳам, Наваи, меҳмони асосии шоум, Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم. یک جو نکی می‌کنیم.
1: رقم تلفنی اداره رکلام
3: 41-41. Shot Content.
2: Все безумие мира за 3 минуты.
9: Всем привет, друзья, возвращаемся мы к вам. Да, сегодня будет новость у нас из Китая. Там, кстати, запустили очень интересную услугу. Кстати, я бы не отказался, чтобы... Знаешь, вот бывает такое, что зачесалось на спине, и прям трудно достать. Вот просто в таком труднодоступном месте ужасном, что ж прям хочется пойти куда-нибудь и попросить кого-то. Но давайте,
10: знаешь,
9: почешите мне спинку.
10: Ну, ты знаешь, уже для этого придумали же специальные там чесалочки, да, щетки, конечно, различные. Есть такое. Массажеры есть, которые, есть, в принципе, могут помочь в этом деле. Но вот человек с Китая пошел
9: надо
10: еще
9: же
10: дальше.
9: Обратиться к специалистам по чесанию, дорогие друзья. Они это знают, как это сделать правильно. Да, друзья, житель Китая запустил сервис для чесания клиентов и зарабатывает примерно по 100 тысяч юаней в месяц, дорогие друзья. Оказывается, эту штуку тоже можно монетизировать.
10: Да. Кроме того, можем с вами поделиться тем, что 32-летний Джан Сяо Цао, вот, из Китая, открыл целых 2 салона уже, в которых успешно оказывает услуги по чесанию. По его словам, такая процедура снимает напряжение, улучшает сон и иногда вызывает смех, что тоже благоприятно влияет на организм и настроение. Его сеть по чесанию называется Сама или Сума. Не знаю, что значит с китайского, но первую точку Джан запустил еще в мае, а вот через месяц уже открыл вторую. Идея у него проста. Сотрудники используют разные накладные когти.
9: Ага,
10: то есть
9: хорошо.
10: Я-то думала, что там какие-то гаджеты, а нет. Ну и, в общем-то, мягко водят ими по телу клиентов, которые просто лежат на кушетках, как в массажном кабинете, расслабляются, час вот такого вот чесания стоит 300 юаней. Это, кстати, получается...
9: Это по 400 самани примерно, да. Примерно так, плюс-минус, да.
10: Ну вот так вот.
9: Нехило так почесали.
10: И я не знаю, чем там, не когтями, а, видимо, другими какими-то приспособлениями должны их чесать за такие деньги.
9: Золотыми когтями. Наверное. Кстати, в крупных городах люди обычно живут в стрессе, поэтому услуга быстро стала популярной. Поскольку Китай ничего подобного не было, ему пришлось самому изучать тему, придумывать техники и, так сказать, просчесывать риски. В итоге проект оказался настолько удачным, что всего за несколько месяцев он уже вышел в плюс. Сейчас бизнес приносит около 100 тысяч юаней. Это большая, наверное, сумма, даже боюсь подсчитать. Но вот, как он говорит, там приходят мужчины и женщины, но мужчины составляют примерно 70%. Некоторые говорят, что наши сеансы расслабляют намного лучше массажа, кстати,
10: ну, да,
9: традиционного.
10: Такой, такой вот странный способ, конечно, расслабиться, да. Но, видимо, кому-то очень даже зашел. Идея вообще появилась благодаря соцсетям. В прошлом году Чжан листал короткие ролики и просто случайно наткнулся на видео, где женщина чешет мужу спину. И в комментариях люди писали, что с радостью заплатили бы за такое удовольствие.
9: Понятно.
10: Но затем он вспомнил, как в детстве еще отец чесал ему спину перед сном, и это помогало заснуть. И он решился на собственное дело. И теперь Чжан планирует развернуть сеть до 100 точек по всей стране и надеется, что профессия чесальщика станет официальной.
9: Чесальщика. Вот, друзья, чесальщика-мотальщика,
10: да,
9: но это чесальщика.
10: Была, а
9: да.
10: Сейчас просто чесальщик.
9: Просто
10: чесальщика по спине, наверное, вот так.
9: Да, людского чесальщика. Звучит как какой-то клещ. Ну ладно, на самом деле прикольно. Хорошая идея, но ему надо дальше, я думаю, идти, не останавливаться на почесываниях. Дальше можно открывать салоны по щекотке. Кстати, чем
10: да,
9: и нет.
10: Да.
9: Такие шикачащие салоны, где будут шикотать людей, где они будут, естественно, от этого очень громко смеяться.
10: Ну, ты знаешь, действительно, идея не лишена здравого смысла, потому
9: Согласен с тобой, я знаю
10: таких людей, которые очень любят, чтобы их там действительно вот ногтями, здесь прям когтями, наверное, вот так вот по спине, да, немножечко расслабляли.
9: Согласен с тобой. Я вот вспоминаю детство своего малыша, ребенка, когда он совсем был еще ребенком, сейчас уже подросток, и когда мой сын, кстати, болел, он просил меня, папа, говорит, я хочу уснуть, почеши мне спину. Я вот так вот немножко чесал спинку, и он засыпал довольно
10: да,
9: быстро.
10: Да, мой сын до сих пор вот просит его погладить по спине, но это, правда, не связано вот с какими-то чесаниями, это просто действительно расслабляет, вот это приятно. А вот, да, был друг у нас в семье, который действительно то, что ты знаешь, частенько просил прям
9: приходил
10: супругу.
9: В гости и прям так сходу,
10: нет,
9: ну, почешите мне спину.
10: Отдыхали, да, выезжали на отдых и видели, как это происходит. То есть сначала там почеши, тут почеши, а потом уже и вовсе. Ну, давай уже по спине пройдись как следует. То есть, понимаешь, человек прям уже втянулся, ему
9: знаешь,
10: это
9: знаешь, есть
10: нравилось.
9: Такие специальные автомойки, где стоят такие автоматические щетки, да, которые чистят автомобиль. Я думаю, нашего друга туда надо было прям отправить.
10: Скорее всего, да.
9: Так почесать, так почесать.
10: Со всех сторон.
9: Да, со всех сторон причем, именно. Я думаю, что в салоне вот этого Джао тоже нужно установить такие почесунчатые установки, которые помогут людям прям расчесать все тело. Очень интересно, да. Прикольная идея, конечно. Но главное то, что он все-таки приносит деньги реальные, настоящие.
10: И
9: да,
10: очень неплохие.
9: Да, и очень неплохие. Так, кого почесать за деньги? Пойду в офис сейчас, кстати, попрошу, узнаю. Вдруг и здесь смогу смонетизировать пару монет.
10: Снова, да, возникла идея.
9: Конечно.
10: Для стартапа очередного. Вообще, я же говорю, какие-то вот эти новаторские идеи у тебя просыпаются немножечко с опозданием, Андрей. Вот не тем мы занимаемся, понимаешь?
9: Вот сейчас, подожди, вот сейчас пойду, скажу в офисе. Буду чесать, да, всего полчаса 100 само. 100 самани.
10: Да.
9: Хотя, знаешь, мне кажется, я просто тупо теряю время, когда у нас вот бывают паузы между часами, когда мы меняем первый, второй и третий час, да, прежде чем выйти в эфир. У нас есть примерно 15 минут. Если все вместе это совместить, примерно 45 минут. Так, Лола, ну что, я пошел зарабатывать, короче, ты как хочешь, но лично я пошел искать клиентов.
10: Я пока постою в сторонке, но с удовольствием посмотрю на этот процесс.
9: Кстати, не с той сторонки, да, у тебя хорошие ногти на руках, ты зря их отращивала. Вот ты, мне
10: чтобы
9: кажется...
10: не зря уж использовали.
9: Да, конечно, Лола, вот так вот, используй по делу. Ладно, дорогие друзья, шутки шутками, конечно, но мне кажется, у каждой идеи есть свое продолжение, причем иногда финансовое продолжение. Подумайте, может быть, чем вы увлекаетесь, может быть, то занятие, которое кажется вам немножко странным, может принести деньги. Друзья, мы делаем остановку, у нас вот тут на старте анонс полезной информации. Скоро вернемся.
11: сархати хабарҳо.
6: Дар хатлон кормандони бахшҳои гуногун бо ҷоизаҳои давлатӣ сарфароз гардонида шуданд. Боздошти як генерали рус барои аз худкунӣ маводи сӯхт. Узбекистон ба сегонаи калонтарин харидорони тило миёни бонкҳои марказӣ шомил шуд. Дар душанбе мусобиқаи байналмилалии теннис барои дарёфти ҷоми президент оғоз гардид. Россия консулгарии генералияшро дар Олмон мебандад. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
12: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایض قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما رو باز هم آسان‌تر نمودیم.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمندی تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия Плюс.
1: Ҳамаги бо си сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепси тароватбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети, это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру 12-12. Всегда и везде.
0: Рахами телефона и дорая реклама.
5: Челюяк, челюяк. Технологика.
6: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
7: Ну что, друзья, мы к вам возвращаемся. И технологика, потому что технологии не перестают нас удивлять. И если вы все еще копите на робота-пылесоса или какие-то умные часы, можете про это забыть, потому что, ну, будущее, оно наступило, и оно сейчас максимально токсичное. Потому что...
8: Наступило?
7: Да, наступило.
8: Правильно говорить надо.
7: Но вообще сегодня уже в центре внимания есть такой хит, это хит выставок этого года, гаджет, который называется Лепроами.
8: Ой, вот. Какое красивое название. Mm-hmm. Ну, только название, видимо. Разработчики называют это настольным голографическим экраном. Правильно я сказал?
7: Все правильно,
8: да? И соратником по духу. Но давайте называть вещи своими именами. По сути, это цифровая версия обычного булыжника, который стоит у вас на столе. Смотрит на вас через камеру и отпускает саркастические комментарии. Представьте, вы просыпаетесь, видите, что проспали, дедлайн горит уже, вы в пижаме. Судорожно ищите носок, а этот голографический булыжник выдает вам: «О, великий кожаный мешок, снова пытаешься победить хаос». Ну да, очень, конечно же.
7: Очень вовремя.
8: Очень
7: главное.
8: Вовремя твой комментарий, mm-hmm. Да.
7: И так прям душевно. Но вообще, чтобы вот понять, откуда у этого всего растут
8: камни
7: ноги.
8: Растут.
7: Да, камни сыпятся. А нужно вернуться ненадолго в прошлое, еще в 1975 год. Да, но это мы ненадолго возвращаемся, а тут в принципе, конечно, долго получается. А возвращаемся мы в США, кстати. Тогда, оказывается, еще в то время там безумной популярностью пользовались те самые Pet Rock, про которые мы тоже недавно говорили. Это такие реальные камни в коробочках. Они были с такой соломкой, подстилочкой мягкой, которых продавали как неприхотливых домашних питомцев. И их создатель, кстати, стал миллионером. Так вот, создатели Лепроами пошли дальше. Они объединили ностальгию по тем самым старым камушкам, голограммы и нейросети уже сегодня.
8: Да, только обычный камень хотя бы молчал и не осуждал тебя за третью чашку кофе, но Лепроами есть, конечно, и неоспоримый плюс. Его не нужно кормить, он не просит прибавки к зарплате, а если он вам надоест, его можно просто накрыть тряпочкой. Но вот и внутри, скорее всего, успеет сказать, что эта тряпка не подходит к нему в целом и вашему интерьеру тоже.
7: Да, друзья, в общем,
8: болтливый камень.
7: Да, если вам в жизни все-таки не хватает какой-то пассивной агрессии от настольного прибора,
8: настольного
7: то тот самый Лепроами создан специально для этого. Цена этого чуда, кстати, пока держится в строжайшем секрете. Но судя по изогнутому OLED-экрану, куче камер, этот ИИ-камшек будет стоить, как хороший подержанный автомобиль.
8: Ну да.
7: Так что, друзья, и за пассивную агрессию в свой адрес придется еще и прилично заплатить.
8: И за подписку еще, чтобы он вас унижал.
7: Да, почаще, да?
8: Да, отправлял саркастические всякие комментарии. Да, дорогие друзья, вам придется еще и за подписку. Подписочку платить. оплате. Чувствую, так и будет. Ну ладно, это максимально странный гаджет.
7: Почему
8: хотя...
7: эти камни так популярны? Вот скажи, пожалуйста, ну почему?
8: Как питомцы, наверное, они мега популярны, потому что если брать Японию, Китай, где небольшие квартиры, где трудно завести, где ты работаешь целый день с утра и до вечера, то камень лучший выход, он просто... Ты его поставил в угол, он и стоит в углу. Ты его поставил на стол, он стоит на столе. Зато, знаешь, можно его назвать каким-то хорошим именем. Там, если этот камень, не знаю, в какую-то рыжеватый окрас имеет, можно назвать Барсиком, например говоря.
7: Вот да, ну а почему?
8: И приходишь домой, ведь, ой, Барсик, как твои дела? Погладить его можно. Ну, правда, не живой, конечно, но камень и камень.
7: Сомнительно все это для меня, удовольствие. Так себе,
8: я же, помнишь,
7: говоря...
8: когда-то предлагал открыть хороший бизнес, когда у нас в стране 93% это горы. Мы можем камни поставлять, мне кажется, просто на весь мир поставлять камни и реализовываться. Главное просто их отмыть, подполировать и отправлять.
7: Кстати,
8: питомцев.
7: смотри, в каком году еще люди додумались, да, до этого. Мы вот говорили про какой-то второй вот такой вот всплеск, популярность. Вот буквально в прошлом году, действительно, в Японии, по-моему, тоже, да, там стали мега популярны.
8: Кстати, стали
7: опять
8: популярны, да.
7: Снова уже, получается, эти самые камни, как домашние животные, домашние питомцы. Но ты знаешь, самое удивительное, что это же Китай, Япония, Корея, это очень технологичные страны.
8: Очень технологичные,
7: и там, в принципе, уже давно придумали какие-то электронные замены. Ты знаешь, помнишь, мы говорили про пуфик, который машет хвостом, когда встречает хозяина?
8: Да.
7: То есть что это и то намного приятнее. Он пушистый,
8: там,
7: на него можно присесть. Хвост тоже, вот знаешь, тебя успокоит, если ты вернулся в стрессе. Но это точно не булыжник, который, в принципе, вообще никак.
8: Да есть все, что угодно. Там, кстати, даже еду дронами уже доставляют. То есть ты просто сидишь дома, дрон прилетает и приносит тебе еду. То есть технологии развиты, да, в этих странах очень сильно, но, ты понимаешь, мне кажется, от технологий тоже люди устают.
7: Угу.
8: Кругом у тебя.
7: В каменный
8: тут
7: век.
8: Роботы-пылесосы, тут угу. у тебя говорящие эти, там, не знаю, что еще, это, телевизоры, да все что угодно. То есть вокруг тебя окружают экраны, роботы и все остальное. И тебе хочется просто природы. И ты приходишь и ой, булыжник, ой, камушек за $100, какая красота, возьму себе домой.
7: Не настолько меня, вот, например, еще, видимо, напрягает и все остальное, чтобы действительно в качестве домашнего питомца выбрать.
8: Кстати, я
7: камни.
8: Уже КамАЗ заказал себе камней, пока мы тут с тобой говорили. Так, бизнес у меня, чувствую, ух, какой хороший пойдет.
7: Ты сегодня фонтанируешь просто различными идеями.
8: Да, конечно.
7: И действительно, бизнес, оказывается, можно сделать даже вот на камнях.
8: Конечно, дорогие друзья, на камнях даже можно зарабатывать. Кстати, я вот помню даже еще одно изобретение, правда, оно уже из США, когда там один умелец придумал камень с USB. То есть, получается, ты подключаешь USB к этому камню и подключаешь далее провод к компьютеру, и он показывает ровным счетом ничего.
7: Показывает, что у вас подключен камень. Зачем?
8: Да,
7: непонятно.
8: Именно так, дорогие друзья.
7: Подключен.
8: И причем это даже не как можно использовать как накопитель какой-нибудь, да, там какие-то видео хранить, фотографии и так далее. Нет, друзья, это просто камень, который ты подключаешь к USB, но при этом ничего не происходит.
7: Ничего,
8: на компьютере
7: абсолютно.
8: Вам просто подсказывают. Ти-дин, вам подключился камень. Оп, спасибо.
7: Подключился камень, и никакого применения у него нет, кроме того, что
8: подожди.
7: Если тебе надоело, ты можешь кинуть этот камень в монитор.
8: Это раз.
7: Я не знаю, в человека, который
8: это
7: будет
8: два.
7: Отвлекать, не дай бог,
8: а
7: конечно.
8: Три можно колоть орехи. Очень
7: вот.
8: Удобно.
7: Или же, да.
8: Или
7: же
8: когда капусту засолил, можно как гнет использовать. Ну, если большой камень.
7: Да, мы с тобой нашли, мы молодцы.
8: Да,
7: как минимум
8: конечно.
7: Несколько применений.
8: 100%.
7: Да, видимо, кто-то думает точно так же, как
8: и дорогие друзья, вот такие вот технологии, которые даже не удивляют, а просто ошарашивают. Ну, по-другому ты и не скажешь. Дорогие друзья, мы делаем остановку, чтобы вернуться уже в следующем часе. Естественно, он будет тоже насыщенный, интересный. В общем, скоро будем.

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: «I can wait». Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия плюс».

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Олами Рояк Сухан Вайрон Кунат. Рубахони Мурдаро Шейрон Кунат. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дӯсти молияви шумо.
4: Таҷикистон – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости. Родной Таджикистан.

0: Приветствует вас радиостанция «Азия Плюс», уважаемые друзья. Вот так вот врываемся снова, чтобы провести время вместе с вами. Ну, нравится нам проводить время вместе с вами, но как же иначе? Вы нас заряжаете, во-первых. Во-вторых, мы вас, надеюсь, заряжаем на хорошее настроение. И в целом, мне кажется, получается такой классный у нас с вами симбиоз. Давайте продолжим этот симбиоз вместе под хорошую музыку и полезную информацию. Кстати, здесь в студии Андрей Соколов и Лола Назарова, друзья. Это уже второй час. Всем привет!
1: Всем привет, да, мы вливаемся, врываемся, кто-то, может быть, потихонечку это делает, не спеша, кто-то, вот как мы, старается прям на всей скорости, но тем не менее, да, это уже второй час, когда мы готовы открывать второе дыхание, мы это делаем с превеликим удовольствием и призываем вас делать то же самое, ведь, как известно, в хорошей компании всегда веселей. И да, дня хорошего, потрясающего вам желаем, друзья, тем более, что завтра все мы дружно будем отдыхать.
0: Да, и на то есть веский повод.
1: Конечно. Конечно, да. Тоже потрясающе. Наш родной Таджикистан отмечает 35 лет независимости, друзья. Мы, конечно, пользуясь случаем, поздравляем всех таджикистанцев.
0: Абсолютно. Ура.
1: С этим замечательным праздником. И тоже хочется, конечно же, пожелать, чтобы наш замечательный край процветал, чтобы действительно в каждом доме царили уют, благополучие, достаток, здоровье, мир и любовь. Ну и да, мирное небо над головой нашего прекрасного Таджикистана очень хочется видеть. И, конечно же, друзья, мы сегодня еще будем говорить про праздники. Прямо сейчас переключимся.
0: Да, будем говорить.
1: Но до этого, да, обязательно поздравляем всех.
0: Да, конечно, поздравляем от чистого сердца всех таджикистанцев с этим великолепным праздником, 35-летием независимости Республики Таджикистан. Ты знаешь, я вот в целом хочу добавить твоим словам, чтобы мы еще знали, знаете, друзья, мечтали. Мечтали и воплощали свои мечты в жизнь. Чтобы реально вот кто-то приехал к нам с другой стороны, посмотрел на нас. Ну, ребята, как я вами горжусь, как я вами удивляюсь, какие вы все тут классные. Да, дорогие друзья, давайте воплощать свои мечты, верить, мечтать, творить, создавать и действительно делать то самое светлое и красивое будущее и стремиться к этому, само собой. В общем, с праздником, друзья, с праздником, Таджикистан, идем вперед. И сегодня, кстати, 8 сентября, в преддверии нашего главного праздника, есть и другие, кстати, праздники, о которых мы вам напомним.
1: Обязательно напомним и начнем, пожалуй, мы с Международного дня грамотности. Вот такой, оказывается, праздник отмечается уже 60 лет. Да, друзья, и сегодня никого не надо убеждать в том, что быть грамотным – это престижно, это круто, это действительно очень важно, потому что без хорошего образования, ну, мне кажется, мало что бы произошло, как минимум не было бы никакого прогресса, никаких инновационных достижений, ни вообще в принципе человеческого прогресса, друзья. Поэтому, конечно, не зря вот сегодня есть такой замечательный день. Это действительно такое важное событие, которое, мне кажется, люди должны отмечать по всему миру.
0: Ты знаешь, я вот так вот немного не со всего мира, а так с такой, с маленькой такой точки зрения пойду, совсем коротенькой. Вот знаешь, бывает же, да, вот тебе приходит сообщение от человека, и да, там есть ошибки. Кстати, я тоже делаю ошибки, когда отправляю сообщение, там запятые могу забыть поставить, там и реально могу ошибку тоже сделать. И сразу мнение о человеке меняется, дорогие друзья, согласись. Вот когда ты получил сообщение с ошибкой, да, ничего ж себе, как все-таки это да, нехорошо. И да, дорогие друзья, даже вот в таких, мне кажется, мелочах это все может проявляться. Так что да, грамотность надо повышать, мне кажется, всю свою сознательную жизнь.
1: Полностью с тобой согласна, так. Хотя, конечно, сообщение не считаю показателем, потому себе знаю, что да, мы очень быстро торопимся, частенько это делаем на ходу. Еще у нас могут быть, кроме телефона, в руках какие-то другие вещи, понимаешь, все это
0: второй
1: мешает.
0: Телефон.
1: У кого-то второй телефон, у кого-то сумки, ты знаешь, бывает и такое, какие-то коробки, еще что-то. Ну, в общем-то, конечно, сообщение – это сообщение. Но вот когда тебе действительно пишут какое-то письмо, особенно если оно официально, и вот там допускаются какие-то действительно ошибки, здесь вот согласна, это уже не красит человека, и поэтому здесь нужно вот четко следить за тем, как вы объясняетесь, как вы пишете. Поэтому, да, праздник очень хороший.
0: Еще сегодня отмечается День извинений. Pardon Day, дорогие друзья. Pardon, как говорят французы. В общем, вот так вот. Ну, хороший, мне кажется, день. Я думаю, что вот любое даже самое простое извинение всегда сглаживает углы. Вот знаешь, как это бывает вообще в общественном транспорте? Садишься, ну, взял, наступил на ногу кому-то. Ну, много людей, правда. Извинился, признал свою вину. Сначала, знаешь, так наступаешь на ногу, поворачиваешься на человека, у человека такое уже каменное уже лицо,
1: каменное,
0: такое красное,
1: да.
0: Уже готов тебя просто уже растерзать. И ты говоришь, извините, вот так получилось. И сразу улыбка на лице человека, друзья. сразу все меняется, да? Казалось бы, одно слово, а как в нем все-таки очень много скрыто.
1: Согласна полностью с тобой, действительно, тоже хороший и важный день, считаю, Pardon Day. Это, кстати, не только с французского, на английском тоже так звучат сейчас извинения. Поэтому, да, день как раз, мне кажется, просто создан для того, чтобы забывать какие-то обиды и уметь признавать свои ошибки, чтобы легче было сходиться с людьми, чтобы можно было помириться с близкими, с друзьями, конечно же. Ну и да, еще раз напомню, что отпускать старые обиды просто необходимо.
0: Это тоже. Еще сегодня, друзья, такой интересный праздник. Международный день солидарности журналистов. Кстати, всех журналистов поздравляю с этим праздником. И нас в том числе. Всемирный день физиотерапии. День специалиста по физической реабилитации. Сегодня, кстати, тоже неплохо. Всех врачей поздравляем, кто занят в этой сфере. Ну и день финансиста, кстати, сегодня. Слушай, хороший такой праздник, но, правда, за финансы я супруга отвечаю, так что я вообще не финансист в этом плане.
1: Да, все женщины немножечко финансисты, я хочу тебе сказать.
0: Да, это правда. Здесь тем более у меня еще образование есть экономическое. Я говорю, тем более ты будешь вести финансы. Да, все сошлось. Так что, если вы тоже ведете семейный бюджет, и вы тоже немножко семейный финансист. Вот так, друзья. Ну и день посиделок на кухне. Такой теплый и довольно уютный праздник сегодня.
1: Ой, люблю. Ты знаешь, у меня частенько такой праздник происходит, потому что очень люблю.
0: У меня каждое утро.
1: Почему-то
0: почти.
1: Именно в кухне, кстати. Хотя там не так много места. А вот
0: это,
1: у меня,
0: песня же есть. Приходи, приходи на кухню. Вот
1: да,
0: это.
1: Хорошо. Сейчас, кстати, было очень вовремя. Вспомнил. Да, оказывается, не только мы любим эти самые посиделки.
0: Конечно.
1: Вообще, это действительно, мне кажется, самое такое особенное время, когда можно насладиться вот этим домашним уютом, когда можно быть самим собой, когда ты в окружении своих близких, родных. Вот это, пожалуй, дорогого стоит.
0: Именно так, друзья. Так что посиделку на кухне сегодня объявляем открытой. Ну, а мы идем вперед, уважаемые друзья.
1: У нас есть, кстати, сообщение. Да,
0: да, конечно,
1: и тоже,
0: конечно,
1: по-моему,
0: есть.
1: Продолжение наших поздравлений. Да. Поэтому давай его зачитаем от Фархода.
0: Да,
1: у нас пришло сообщение,
0: Фархода.
1: Друзья. Я вас приветствую, Лола, Андрей. Надеюсь, у вас все хорошо и вам
0: спасибо.
1: Прекрасного настроения в этот замечательный праздничный день. Как у меня, пишет Фархот. Я вот уже пообедал, теперь я добрый. И это вдвойне приятно, Фархот. Кстати, вас тоже с праздником. Ура, товарищи.
0: Спасибо.
1: Вот так вот, Фархот. Очень просто, понятно. Спасибо вам огромное. И вас с праздником, Фархот. И пусть вот такое вот сытое настроение у вас будет каждый день.
0: Ой, да-да-да. Именно так, дорогие друзья. Всем мы такого же сытого настроения, как у Фархота. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку в виде рекламы и возвращаемся скоро к вам.
2: Реклама Дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Помоги босси сумуни. Твистери сироп картошкой берем в пепси и таро от бахш. Там удар KFC фарму и ждет. Силу панч соли и втихор. Вахдат васозандаги. Байфтихори сил панч мин солгарди и стеклолиати давлати и джумури и Таджикистан. Гала-концерти бузурги хайяви. Йостом сентябрь соли до азору бисту шаш суати носта. Варзиш гохи мили. Дарьяк Сахна. Ситор хой маруфи эстрада. Фару Хасанов. Ариана Саид. Шабнами Сурайо. Йолдус Усмонова. Эхам. Наваи. Нехмони Асосейшом. Ани Лорак. تمام مبلغی از برگزاری چورابینی جمع آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می گیریم. یک جو نکی می کنیم.
5: اوه چه خوب که بهار آمد. گل افتاب. آبش. باز آلرژی.
6: اوروم عزیزم. ایلوجش هست. است. آلرویک راهوی بی زود و به خوف از آلرژی.
5: زود یعنی
6: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه‌های آن آزادی. آلرویک خوب بلوت نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
5: با کودکان هم ممکن است.
6: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا به خوف است.
5: من به تو چیکار میکردم ها؟
6: آلرویک حیاتی بی آلرژی. Аз дорохунаго пусон шавет.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
8: Рахами телефона Едора и реклама.
9: Чилюяк, чилюяк.
2: Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан вошел в топ-50 миролюбивых стран мира. США освободили таджикского бизнесмена, обвиненного в контрабанде подсанкционной электроники в Россию. В Кыргызстане создадут фонд сохранения ледников и защиты экосистемы озера Иссык-Куль. Узбекистан вошел в тройку крупнейших покупателей золота среди центробанков. Участники матча «Дружбы России и Таджикистан» получили квартиры в Душанбе. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Басуба России ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Олами дақиқ.
5: Коммерсбанк Таджикистан, шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
6: 2.
7: Моҳи июли соли 2026 аз рӯи гармӣ дар ҳамин моҳ дар тамоми таърихи мушоҳидаҳо мақоми дуюмро гирифт. Тибқи маълумоти Созмони ҷаҳонии метеорологӣ, ин моҳ дар баъзе арзёбиҳои ҷаҳонӣ амалан баъди моҳи июли соли 2024 қарор гирифтааст. Гармои шадид, хушксолӣ, сухторҳо ва обхезиҳо ҳамаи ин боз нишон медиҳад, ки рекордҳои иқлими кайҳо танҳо рақам барои гузоришҳои илмӣ нестанд.
5: Коммерсбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
8: Ваш заказ. Эфир под соусом.
9: Подаем горячим и всегда к обеду.
10: Ну что, друзья, мы к вам вернулись. Сегодня у нас не совсем горячая, хотя нет, почему? Можно, да, для кого-то, кстати, это может быть полноценное, уже такое привычное блюдо, для кого-то может считаться и горячим. Но сегодня мы отправляемся в Канаду, где на ежегодной выставке стритфуда повара, кажется, уже окончательно сошли с ума. Потому что, представьте, захотелось вам хот-дога. Очень даже популярный сейчас такой, вариант. Подходите вы, допустим, к этому самому ларьку какому-то с хот-догами и чего ожидаете? Конечно, булочка, сочная сосиска, горчичка или кетчуп. А вам немножечко, очень сильно другое предлагают. Сосиску в розовом облаке сахарной ваты.
11: Да, вот такое как? Кулинарное извращение, я бы сказал. Да, друзья, вы не ослышались, именно так все Лола правильно сказала. Новое безумное блюдо называется Cotton Candy.
10: Cotton Candy. Cotton это candy. Такой кулинарный триллер.
11: Да, это настоящий триллер, точно. Да, рецепт такой. Повара берут сочную, острую куриную сосиску или какую-нибудь другую, заворачивают ее в не булочку, а в мягкую такую бельгийскую вафлю. Сверху щедро поливают острым ананасовым соусом, капают ядреную горчицу и бабах. Накрывают все это великолепием огромной охапкой сладкой розовой сахарной ваты.
10: Сладкое,
11: тут и острое сразу, да?
10: Бабах. И пикантненькое,
11: и пикантненькое, и кисленькое где-то. Да что ж такое?
10: И вот у многих сразу возник вопрос, вообще, как это есть? Ну и получается, что либо очень быстро, либо зажмурившись, потому что фудблогеры уже в соцсетях разделились на два лагеря. Одни говорят, что это действительно кулинарный шедевр, нужно обязательно попробовать, где сладость ваты идеально гасит огонь от острой сосисочки. Ну, а другие уверяют, что после первого уже укуса хочется просто вызвать полицию вкусов.
11: Вызвать полицию вкусов и арестовать этого повара, который это делал. Ну и вот из всякого рода фудтраки продают такие хот-доги по цене примерно 17 канадских долларов. Это примерно примерно $13 США. Для обычного уличного хот-дога это дороговато, но для экспериментального такого фестивального аттракциона, который, да, покупает ради вау-эффекта или ради инстаграма в соцсетях, да, цена довольно стандартная. А вы бы рискнули такое попробовать, друзья? А?
10: Вот я бы, наверное, все-таки нет, ты знаешь. Я, конечно, за то, чтобы все-таки можно было поэкспериментировать, что-то там попробовать сочетать, но все должно быть без каких-то крайностей. Ну, не могу я себе представить вот такое вот блюдо, не блюдо, что это, как это назвать. И если хот-дог, то уж хот-дог в привычном нашем понимании. Если это какие-то бельгийские вафельки, сладенькая сахарная вата, ну, не знаю, вот это обычно, надо как-то разделить.
11: Да, обычно, если взять бургер, да, он бывает там или трехслойный, или двухслойный, да, или там две котлеты, или одна котлета. У меня был бы свой рецепт. Просто возьмите котлету, положите на котлету, и все, и больше ничего не надо.
10: Ну, и здесь нормальный рецепт такой, ты знаешь, может, кому-то и не понравится.
11: Да, это такой...
10: Много мужчин так, в принципе, и едят.
11: Мне кажется, такой мой собственный рецепт, да.
10: Но
11: без
10: здесь,
11: булочки,
10: здесь...
11: просто мясо.
10: Вот по поводу этих канадских хот-догов мне прям сразу хочется сказать, верните все, как было.
11: Да.
10: Все это, будет нормально.
11: В принципе, три совершенно полноценных блюда разных, да. То есть, получается, хот-дог — это у нас такая перекус, это фастфуд, сахарная вата — это десерт, наверное, ну и бельгийские вафли тоже можно сравнить
10: конечно,
11: с десертом.
10: Конечно, все, они
11: большей
10: в разных части. Плоскостях, но
11: абсолютно.
10: Для меня, по крайней мере, точно, и никогда я их не буду сочетать между собой, заливая все это ананасовым соусом и горчичкой. Ну, не знаю, может быть, кому-то придется по вкусу, конечно.
11: Да, кто знает, дорогие друзья. Но это очень интересное, конечно, такое сочетание, но пускай оно будет, наверное, оно есть и есть. Ну, окей, дорогие друзья, кулинарный эксперимент, как говорится, иногда нужно попробовать некоторые интересные блюда, чтобы потом к ним больше не прибегать и не трогать вовсе. Дорогие друзья, в общем, вот такая интересная штука. Отправляйтесь в Канаду, если вдруг захотите очень странно перекусить. Ну, а мы, друзья, отправляемся прямо сейчас. Снова слушаем хороший музыкальный трек в эфире Азия Плюс. Скоро будем.
5: Чарик Йоханги Стеклол, Обизулол.

0: Оби зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Ҳамаги бо си сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепсии тароватбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: XL ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. XL ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи XL Energy нухта Азия ба кайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати XL Energy ро интизор. زور باش. یک ظرف XL یک شانسی برده است. اون رو از دست نده.
5: با مناسبت 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، تشکیلات امانتی قرضی خردی امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسندازی مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمدی کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. Эмин Сармоя. Дигар мушкилинист.
6: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
7: Рахами, телефоны и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Радио. Азия Плюс.

0: Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости. Родной Таджикистан.
1: Ты видела этот фильм?
2: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
1: Стоп, не говори дальше.
3: Осторожно, спойлер.
2: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
4: Ну вот сегодняшний обзор мне прям нравится, потому что мы с тобой, во-первых, уже говорили об этом фильме, во-вторых, мне кажется, что это такой вот один из любимых семейных фильмов многих, не только нас, ну а то, что наш любимый, мы уже об этом тоже, по-моему, рассказывали. Так вот, друзья, американский актер Брэндон Фрейзер сообщил наконец-то о старте производства фильма «Мумия 4». Съемки картины уже начались в Великобритании, займут примерно 3 месяца, и ожидается, что после производства также продолжится в Марокко. Дождались.
5: О, хорошо. Сюжет держали в секрете, но стало известно, что он полностью вычеркивает события фильма 2008 года. «Мумия. Гробница императора драконов. История» станет прямым продолжением первых двух культовых фильмов. «Мумия», получается, 1999-го, и «Мумия возвращается» 2001-го. Семье О'Коннелл предстоит столкнуться с новым древним и могущественным проклятием и существом, погребенным 1000 лет назад.
4: Как все страшно. Хороший фильм, отличные актеры. Да? И вот вместе, кстати, с Фрейзером вторую главную роль вновь исполнит та самая Рэйчел Вайс. Ну, для супер. Актрисы. Это, кстати, первое появление в роли Эвелин. Со времен «Мумии» возвращается в 2001 году.
5: Так, кстати, поменяли актрису.
4: Потому что, да, в третьем фильме ее уже заменяла другая актриса. Вот сейчас она вернется. Ну и авторы делают ставку на практические эффекты и натуральные вот такие натурные съемки, чтобы воссоздать дух приключений в стиле Индианы Джонса.
5: Ты знаешь, что Рэйчел Вайс вообще не изменилась. Абсолютно. Мне кажется, за это время она выглядит просто потрясающе. Ну вот, да, друзья, авторы делают действительно такие хорошие, мне кажется, вещи. Будут эффекты настоящие, не вот это все рисованное. Потому что, мне кажется, надо вернуть дух того кино
4: 2000-х. Да, гробницы, пески, нам этого не хватает.
5: Конечно, не очень не хватало. Ну, пример фильма «Мумия 4» состоится 15 октября 2020 года. Сценарий подготовил Дэвид Кокшолл. Это семейный план, который снимал картину. А режиссерами выступят Мэтью Беттинелли и Тейлор Джиллетт. Вот так вот, дорогие друзья. Это будет такая первая картина по франшизе с гробницы императора драконов, вышедшей в 2008 году, если не считать провальный перезапуск с Томом Крузом, конечно.
4: Да.
5: Но с Томом Крузом, мне кажется, это вообще отдельная история. Она вообще, кажется, вообще близко даже не сочетается с этими фильмами.
4: Согласна.
5: Как ее вообще приплюсовали сюда,
4: вот
5: не знаю.
4: Вот не знаю, ее тоже, мне кажется, в свое время прям за уши притягивали к этой самой мумии, и когда вышла вот эта самая мумия с Томом Крузом, все думали, что будут какие-то, да, флешбеки, отголосочки какие-то, что-то, может, какие-то превьюшечки
5: появятся. Мне показалось, что это вообще близко даже
4: абсолютно
5: с этим связано.
4: Абсолютно другой фильм, просто абсолютно, и назвать его могли по-другому совершенно, чтобы даже не было ассоциаций, но тем не менее, да, действительно, мумия уже была и не одна, но мы ждем ту самую нашу конечно, с Фрейзером. И с тем, чтобы, вот знаешь, вернуться ненадолго туда. А в этой части, мне кажется, уже, знаешь, будет у них что-то такое максимально интересное, потому что уже и сын успел вырасти.
5: Конечно. Вот согласись, что все-таки «Мумия» — это наше детство. И вот Брэндон Фрейзер, Рэйчел Вайс, и вот эти вот актеры — это прямая ассоциация с нашим детством. И здорово то, что они вот собрались и решили сделать эту замечательную картину и продолжение. Фанатов, оказывается, таких, как мы с тобой, целая армия уже этих фанатов.
4: Конечно.
5: И они прям, знаешь, когда попытались снять вот в прошлом году, или сняли, по-моему, какую-то чушь, честно говоря, друзья,
4: была
5: про
4: еще
5: «Мумию».
4: Еще одна «Мумия»
5: была, да. Многие просто сказали: ребята, вы с ума сошли? А ну-ка, возвращайте тот самый стиль, те самые картины, те самые приключения, которые ждут актеров. И согласитесь, эти фильмы же добрые.
4: Ой, вот. Я с тобой полностью согласна.
5: Что ни говори, но все равно там какая-то присутствует, какая-то вот доброта.
4: Первая «Мумия», даже, ты знаешь, вот этот антагонист, я помню, настолько он получился потом хорошенький, ну, как по-другому сказать, да, что вот это вот Имхотеп, если помнишь, да, это еще долго звучало в голове, и мы пересматривали эти фильмы на самом деле, потому что действительно очень интересный сюжет, все так по-доброму, но все так здорово снято, и хотелось прям действительно с семьей вместе собраться, посмотреть вот такое вот хорошее кино.
5: Да, это еще, знаешь, вот в стиле Индиана Джонс все так создано, вот, ну, по крайней мере, такого приключенческого, да, вот, и все это прям вот идеально просто все сошлось. Даже, по-моему, год назад, или даже чуть поболее года назад, мы просто с супругой собрались и стали смотреть вот эти вот фильмы. «Мумия», кстати, первая, вторая часть. Дети нас не поняли, они папа сказали, что это за ерунда. Мы это смотреть не будем. Развернулись и ушли, съев все чипсы. Ну, а мы с супругой прямо от начала и до конца посмотрели.
4: Мы тоже пересматриваем, и сейчас я тоже недавно смотрела буквально со своим сыном. Он не сказал, что это ерунда, но он, правда, не понял нашего восторга.
5: Вообще не поняли.
4: Например, с сестрой мы
5: пересматриваем. Что за поколение?
4: Да, тоже частенько, но это замечательный фильм, он действительно хороший, с этим вообще нельзя, мне кажется, спорить, поэтому, друзья, вот ты помнишь, кстати, буквально тоже в прошлом году, вот как раз, когда выходила вот та самая «Мумия», которая совершенно другая «Мумия»,
5: фанатов
4: запутали, может быть, как раз для того, чтобы было больше желания посмотреть, пойти в кино, было больше просмотров, их запутали, и были такие слухи, что это как раз вот будет продолжение, то самое долгожданное.
5: Да, да, так и говорили.
4: И только потом уже, да, спустя какое-то время, прямо
5: раскрыли
4: перед премьерой,
5: тему,
4: да, выяснилось, что нет.
5: Совершенно другой фильм. Как и с Том Крузом, та же история. В общем, друзья, ждем оригинал, потому что оригинал есть оригинал. Все, сравнивать не будем. Ну а сейчас мы делаем остановку. У нас вот тут торопится нам хит, друзья, в гости. Мы его прослушаем и вернемся в следующем часе. И продолжим наше общение.
6: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамишаги.
3: Бехтарин гавхари ганджинаи хасти. Сухан аст. Гар сухан джон набуват. Морда чаро хомош аст. Салими Техрони.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл – дусти молиявии шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 13.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан вошел в топ-50 миролюбивых стран мира. В США освободили таджикского бизнесмена, обвиненного в контрабанде подсанкционной электроники в Россию. Участники матча дружбы России и Таджикистана получили квартиры в Душанбе. Далее подробности этих и других событий. Таджикистан вошел в топ-50 миролюбивых стран мира, заняв 47 место в глобальном индексе мира за этот год. Показатель страны составил 1,799 балла. Согласно рейтингу, Таджикистан оказался третьей страной Центральной Азии по уровню миролюбия после Узбекистана и Казахстана. В Кыргызстане создадут специальный фонд для финансирования экосистемы озера Иссык-Куль и сохранения ледников. Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров, пишет Акипресс. Задачей фонда входит привлечение международного финансирования, средств климатических фондов и донорских организаций, внедрение водосберегающих технологий и мониторинг состояния водных ресурсов. Кроме того, фонд будет содействовать проектам по адаптации к изменению климата, снижению деградации ледников, уменьшению рисков чрезвычайных ситуаций, обеспечению устойчивости горных и водных экосистем. Таджикский предприниматель Салим Джон Насреддинов освобожден по страже в США после почти 3 лет заключения, сообщает об этом радио «Жуди» со ссылкой на родственников бизнесмена. 55-летний уроженец Таджикистана был задержан в ноябре 2023 года в Нью-Йорке. Его обвинили в участии в схеме, связанной с закупкой и передачей электронного оборудования в интересах российских компаний. По версии следствия, речь шла о поставках продукции двойного назначения, товаров, которые могут использоваться как в гражданской сфере, так и в военных целях. Насреддинов известен как предприниматель, а также активный участник таджикской общины Нью-Йорка. Узбекистан вошел в тройку крупнейших покупателей золота среди центробанков, пишет газета ОЗ. С начала года Центральный банк Узбекистана приобрел около 40 тонн золота. Больше купили только Польша и Китай. При этом в июле регулятор продал около 1 тонны золота. По данным организации World Gold Council, на конец июля золотые резервы Узбекистана составили около 431 тонны. Тем временем крупнейшим продавцом золота стала Россия. Турция и Иордания продали примерно по 1 тонне. Строительная компания TAC International Group подарила квартиры в Душанбе участникам товарищеского матча медиасборных Таджикистана и России. Так квартиры получили главный тренер медиасборной России Леонид Слуцкий, бывший игрок сборной России Алан Загоев, главный тренер медиасборной Таджикистана Петр Сегрд и бывший футболист национальной сборной Таджикистана Дильшат Васиев. Отмечается, что Федерация футбола Таджикистана, а также TAC International Group заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве сроком на 5 лет. Стороны намерены сотрудничать в сфере развития футбола в Таджикистане, а также реализовывать совместные проекты и инициативы. Агентство по трудоустройству за рубежом Министерства труда объявило набор граждан страны на работу в России. Вакансии предлагаются в сфере промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и обслуживании, а также на складе маркетплейса. Желающие могут обратиться в центральный офис ведомства по адресу Душанбе, улица Лахути, 80, это недалеко от пивзавода. Все консультации, а также прием документов в агентстве осуществляются бесплатно, сообщили Азия Плюс в агентстве по трудоустройству за рубежом. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тароной авалисуатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Ох, да, чувствую предвкушение завтра, праздника, дорогие друзья. Ну, чувствуется даже, мне кажется, в нашем офисе. Такое ощущение, что некоторые сотрудники думают, да, я уже, мне кажется, уже отдыхаю. Я уже предвкушаю День независимости, и работать как-то особо не хочется. Но на самом деле, уважаемые друзья, чтобы вас никто не дергал даже в самый такой яркий праздничный момент завтрашнего дня, советую выполнить абсолютно все свои рабочие задачи и с легким сердцем сегодня вернуться домой. Ну, а чтобы этот процесс был максимально комфортным, музыкой, полезной информацией. Все для вас в эфире радиостанции «Азия Плюс». Друзья, между прочим, это уже третий час. Здесь с вами Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья!
1: Именно так, друзья, мы на волне хорошего настроения. Продолжаем открывать второе дыхание. Вас призываем присоединиться к нам, тем более, что, возможно, кто-то только-только начинает открывать то самое второе дыхание. И да, еще почти целый час мы будем вместе с вами. Это значит, что получится отличная компания. И еще, вот уже ближе к завершению у нас будет отличная,
0: да,
1: просто новость для вас, друзья. Но пока ненадолго сохраним интригу. Сейчас мы еще раз пожелаем вам всем потрясающего настроения. Пользуясь случаем, еще раз поздравляем вас с наступающим замечательным праздником. И всех-всех-всех поздравляем с Днем Независимости, конечно же. Тем более, что уже завтра тот самый отдых, конечно же, почувствует абсолютно каждый житель нашей страны. Поэтому, да, друзья, я думаю, что настроение уже у вас хорошее, как бы то ни было, где бы вы ни были и чем бы ни занимались. Присоединяйтесь к нам, сделайте его еще лучше, и еще целый час проведем вместе.
0: Да, друзья, целый час проведем вместе с вами, в вашей компании, вы в нашей компании, ну, как и всегда. Ну, а сейчас, друзья, сделаем небольшую остановку в виде рекламы и возвращаемся к вам.
2: Реклама «Дар Азия Плюс».
3: Сиву панч соли ифтихор. Вахдат ва созандаги. Ба ифтихори сиву панч мин солгарди истеклолиати давлати и джумури Таджикистан. Гала концерти бузурги хайяви. Йостом сентябри соли 2026 суати носда. Варзиш гохи мили. Дарьяк сахна. Ситорохой Маруфи эстрада. Фарух Хасанов. Ариана Саид. Шабнам Исурайо. Йолдус Усмонова. Эхам. Наваи. Мехмони Асоси Ишом. Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می گیریم. یک جو نکی می کنیم.
4: Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
6: Иксель ро туме хариву ту фару азмо мегри. Иксель ро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомлай иксель энерджи нухта азия бахайтир. Вайо онро дар шакли смс бонавиштани ному насап. Ба шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кон. Бахтадро бисанч. Ваяки ассе сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурт кон. Харузи джума суати 19. Дар эфири радио ему суати иксель энерджи ро интизор бош. Як зарфи иксель, як шонси бурда. اون رو از دست نده.
3: همگی با سی سومونی تویستری سیروب کارتوشکای بیریون و پپسی تروات بخش تنها در KFC فرمویش دید.
2: رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41.

0: Pupils. Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
1: Но это не точно.
2: Ну что, друзья, все о психологии, которая частенько помогает нам, хотя бывает такое, что
1: ее усложняет.
2: Да, это не точно. Именно поэтому мы так и говорим всегда. Но сегодня у нас интересный эффект. Очередной, друзья, о нем расскажем. Вот вспомните, часто ли вы отказываетесь от чего-то хорошего, классного, только потому, что вот друзья, знакомые, да и все вокруг говорят, что это плохо, это нехорошо. Вот если такое происходит, то, возможно, вы просто стали жертвой обыкновенного томата.
1: Да, сейчас разберемся. Перенесемся в США в начало, получается, 19 века. Если бы тогда вам захотелось салатика из спелого помидорка, то вам, конечно же, посчитали бы самоубийцей. Примерно так американцы еще вот 1820-х годов относились к помидорам. Их искренне считали смертельным ядом. А все потому, что томаты относятся к семейству посленовых. Логика железная. Раз послен ядовит, значит и помидор в салате. Это путевка на тот свет. Вот так, друзья.
2: Да, друзья, и вернулись томаты на стол американцев только после опасного эксперимента, в ходе которого отчаянный парень, житель Нью-Джерси, в присутствии публики съел целую корзину красных помидоров. Он не умер и даже не заболел. Так что помидоры были реабилитированы в глазах общественности. И это отлично иллюстрирует феномен, который позже вот так и назвали – эффект помидора.
1: То есть, когда полезные вещи считаются вредными, эффект помидора был впервые описан доктором Джеймсом Гудвином в 1984 году. Он исследовал ситуацию, когда врачи отвергали эффективные лекарства, расходившиеся с общественными представлениями о течении болезни. Здесь можно привести, допустим, пример. Экстракт ивовой коры народная медицина веками лечила ими простуду, а официальная наука, наоборот, воротила нос. И только в конце 19 века ученые внезапно обнаружили, что в коре полно салициловой кислоты, основы всем известного аспирина, друзья. Так кору тоже пришлось реабилитировать.
2: Вот такие интересные вещи, оказывается, происходили. Ну, а эффект помидора может возникать не только из-за отсутствия знаний или сложившихся в обществе убеждений. Часто он появляется, когда полученные ранее доказательства попросту игнорируются. Почему так происходит? Потому что наш мозг ленив, и мы об этом частенько повторяем. Ему
1: это
2: проще,
1: да,
2: игнорировать какие-то новые доказательства и факты, чем менять уже сложившиеся убеждения, которые действительно частенько тянутся еще неизвестно откуда. И мы охотно верим коллективным мифам, даже если они мешают нам жить лучше и здоровее.
1: Так что, друзья, включайте критическое мышление. Часто об нем тоже говорим. Если вам говорят, что какое-то занятие, книга или привычка – это полный бред, вспомните парня с корзиной помидоров. Возможно, пришло время все-таки устранить свой маленький экспериментик. Может быть, все, что говорят люди, не так-то и плохо. А вот так, дорогие друзья.
2: Да, я тоже говорю о том, что вот нужно доверять, но проверять, потому что не все всегда так однозначно, как бывает кажется на первый взгляд, и иногда действительно мы почему-то отвергаем что-то более лучшее, хорошее, действительно полезное, вот только из-за каких-то догадок, мифов,
1: так,
2: да,
1: так
2: и
1: же
2: только потому, что окружающие говорят, что нет, так нельзя, так не принято, это не есть хорошо.
1: Да, да, дорогие друзья, это чистая правда. Ну вот, в общем, действительно, берите на вооружение, чтобы эффект помидора превратить, наоборот, в очень вкусную томатную пасту.
2: Пусть лучше так.
1: Пусть лучше так, да. Видите, снова говорю про еду. Видимо, скоро обед. Но это у нас, уважаемые друзья. У вас, наверное, обед уже был, надеемся.
2: Уже
1: состоялся. Да. Сегодня вы сыты и довольны, и это хорошо. Ну, а мы идем вперед. У нас анонс полезной информации. Скоро возвращаемся к вам и расскажем о чем-то интересном. Да,
2: да,
1: скоро будем.
3: Сархати хабарҳо. Тоҷикистон ба қатори 50 кишвари сулҳпарвари ҷаҳон шомил шуд. Амрико як соҳибкори тоҷик гумонбари ҳамкориҳо бо Россияро аз зиндон озод кард. Дар Қирғизистон фонди ҳифзи пиряхҳо ва экосистемаи кулли Иссык-Кул бунёд мешавад. Узбекистон ба се гунаи калонтарин харидорони тилло дар миёни бонкҳои марказӣ шомил шуд. اشتراکچونی بازی دوستانه روسیه و تاجیکستان صاحبی منزل در دوشنبه شدند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
4: میخواهید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نماید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما رو باز هم آسان تر نمودیم.
5: اولمی دقیق.
6: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما رو با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
7: 87/7.
8: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فایزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فایزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
6: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفن اداره رکلامه
4: 41 41. Второе дыхание. Энергия твоего дня.
5: Ну вот буквально завтра мы отметим День независимости, друзья. Ну а 10 числа мы снова вернемся на работу. Но мы вернемся, мне кажется, на работу в таком хорошем настроении. Но мы про себя говорим пока что, дорогие друзья. Не знаю, какой он у вас будет. Но, по крайней мере, если вы будете слушать эфир 10 числа, настроение поднимется. Потому что можно будет и послушать эфир. Послушать, конечно же, с каким настроением выходят ведущие. Получить заряд эмоций. Услышать гостей, которые придут в студию. А также еще выиграть подарки, дорогие друзья, это самое, что немаловажное. Ну, а также поучаствовать в наших интересных и увлекательных акциях, уважаемые друзья. Я думаю, что наверняка уже соскучились многие, многие засиделись дома. Пора бы нам выходить уже и поискать наших замечательных ведущих.
6: А все почему? А все потому, что, друзья, замечательный праздник День независимости совпадает еще и с днем рождения Радио
5: Абсолютно
6: Азия
5: верно.
6: Плюс. Вот так вот. Я думаю, наши постоянные слушатели об этом знают.
5: Конечно.
6: Но кто-то не знает, а кто-то, может быть, подзабыл. Поэтому мы напоминаем, что мы будем отмечать вот такой вот двойной праздник, 10-го, правда, уже числа. И да. В честь этих замечательных праздничных дней, конечно же, мы, как обычно, решили порадовать вас, дорогие наши слушатели. У нас будет множество интересных гостей, которые придут к нам нас поздравить и сделать наш эфир еще ярче и красивее. Также у нас будут выездные акции. Мы будем раздавать буквально подарки, как это любят делать на улицах нашего прекрасного города. Поэтому 10 числа призываем вас включаться во все вот это вот празднование и события, которые действительно, мне кажется, порадуют ни одного жителя нашего прекрасного города. И уже, ну, наверное, часов с 10, да, я так думаю, что
5: ну, плюс-минус где-то так, да.
6: Да, вовсю будут происходить вот эти вот розыгрыши наши, друзья, поэтому не пропустите и не упустите возможность выиграть отличные подарки от наших партнеров.
5: Да, друзья, ну что, вот так вот стартует 10 число. Совпало, конечно же, мы отмечаем наше день рождения тоже 9 числа. 24 года исполняется радиостанция «Азия Плюс» в этом году.
6: Ура! Послушай, я не могу не поставить
5: аплодисменты. Ну давай, конечно, надо, надо.
6: Ну что,
5: надо,
6: уже
5: надо,
6: руки прям чешутся, вот.
5: Почеши руки и поставь аплодисменты. Да, друзья, 24 года, это чистая правда. И, кстати, вот Рано добавляет, мы все помним, и вы не забывайте о нас, о старых слушателях. Ну, конечно, не забываем. Куда?
6: Рано,
5: куда же без
6: мы
5: вас,
6: не
5: друзья?
6: Забываем. Поэтому, кстати, напомнили, что вот те, кто с нами практически с самого начала, точно уж помнят, что вот в этот самый день, обычно это действительно 10 число, мы уже много лет подряд проводим вот такие вот праздничные акции и раздаем подарки. Их, как правило, у нас очень много.
5: А, да, в этот раз, кстати, тоже будет довольно довольно интересно. Тем более это будет, мне кажется, увлекательно и интересно для наших постоянных слушателей, которые с нами практически с самого начала вещания радиостанции «Азия Плюс», уважаемые друзья. Потому что именно вопросы будут связаны именно с этим, большей части, друзья. Тем более касательно нашей выездной акции. Так что вот так.
6: Тем более готовьтесь. Это действительно вам пригодится. Вспоминайте все, что вы знаете о нас. Мы действительно подготовим вот такие интересные вопросы.
5: Да, за 24 года очень много всего накопилось. Я думаю, что мы как-то сможем действительно разгадать все наши ребусы. Я думаю, вы это сделаете, как и всегда. Ну и главное, помните, что подарки будем раздавать не только мы на улице, но и здесь, и в студии тоже будут раздавать подарки наши ведущие. Так что знайте об этом. И можно будет послушать эфир, поучаствовать, выиграть. И на улице найти ведущих, выиграть. Все это можно будет очень приятно совместить 10 числа.
6: Да, это мы любим, друзья. Если вы с нами, то точно знаете, что несмотря на то, что день рождения у нас, подарки мы обычно раздаем вам, дорогие наши слушатели, потому что искренне считаем, что благодаря вам столько лет мы звучим в эфире. Поэтому, друзья, да, еще раз, пользуясь случаем, мы поздравляем всех с наступающим Днем Независимости. 35 лет — это такая потрясающая, знаешь, юбилейная дата, которая действительно не может остаться без внимания. Друзья,
5: ну
6: мы искренне
5: 9 числа, друзья, тоже отмечается День радио. Вот так все совпало.
6: Да, и наш, все в один день. И наш тоже день рождения. Поэтому, да, и с этим событием тоже вас поздравляем, друзья. Будьте с нами 10 числа непременно, потому что завтра будет возможность отдохнуть, набраться сил и присоединиться к нам, чтобы просто отлично провести уже, получается, четверг.
5: Именно так, друзья. Ну что, вот прощаемся, но ненадолго. Возвращаемся уже 10 числа, друзья, с наступающими праздниками. Весело, задорно и хорошо их, пожалуйста, отмечайте. Да, пускай эти праздники запомнятся надолго. Друзья, ну и сообщение, да, от Рано, ваши добрые слова в наш адрес, лучший подарок. О, спасибо огромное.
6: Спасибо большое, спасибо. Рано, очень приятно, будьте с нами, мы тоже помним, что вы каждый год рядышком всегда, и успевайте нам поздравления отправлять и участвовать в наших розыгрышах, поэтому все-все-все наши слушатели думают, возьмут пример с вас, потому что это прям нужно будет сделать. Ну и, конечно, встретимся уже в четверг, чтобы вместе праздновать, друзья.
5: Да, не прощаемся, лишь говорим до свидания. До 10 числа. Все, ждем абсолютно всех на наш увлекательный праздник. Друзья, на сегодня все. Пока-пока. И до четверга.
6: Пока-пока.

0: та «Азія Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Градусы» на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Коротко о главном.
2: В Душанбе состоялось торжественное собрание в честь 35-летия суверенитета страны. Таджикистан и Азербайджан увеличили уровень товарооборота. Кыргызстан ужесточил правила пребывания для иностранцев. В Европе опасаются краха автомобильной индустрии. В Душанбе 9 сентября ограничат движение по проспектам Самани и Ширази. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.
4: Радио Азия Плюс.

0: نیمه جانم، نیمه جانم.
1: حمید هیران.
2: از یپیوس هر روز یک قدم به پیش.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вокал.

0: соат дар Тоҷикистон 15.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе состоялось торжественное собрание в честь 35-летия суверенитета страны. Таджикистан и Азербайджан увеличили уровень товарооборота. В Душанбе 9 сентября ограничат движение по проспектам Самани и Ширази. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон выступил сегодня на торжественном собрании в честь 35-летия независимости республики. В своей речи глава государства отметил, что независимость для каждого достойного, сознательного человека является высшим символом свободы, ярким признаком суверенитета и существования таджикского народа, являющегося наследником арийской цивилизации. Это событие стало для нас вестником исторической справедливости, возрождения древних традиций государственности и началом строительства нового национального государства, отметил президент, добавив, что все политические, экономические, культурные и социальные достижения, а также устойчивое развитие Таджикистана берут свое начало от государственной независимости. К 2050 году мы должны сформировать экономику, основанную на знаниях, обеспечить широкое развитие цифровых технологий и масштабное использование искусственного интеллекта и должны обеспечить развитие страны таким образом, чтобы каждая семья имела достойную, спокойную и благополучную жизнь, сказал президент и пожелал каждой семье здоровья, счастья, благополучия, мира и спокойствия. Таджикистан и Азербайджан в 2025 году увеличили уровень товарооборота до 84%, а за первые 7 месяцев этого года еще на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил посол Таджикистана в Азербайджане Ильхом Абдурахмон на мероприятии в Баку, посвященном 35-летию независимости республики. Транзитные перевозки между странами выросли на 17%, расширяется сотрудничество также в сфере цифрового развития. Помимо этого, в Таджикистане уже работают ряд азербайджанских компаний. Рост перевозок связывают в том числе с развитием среднего коридора, соединяющего Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. Кыргызстан ужесточил правила пребывания для иностранцев. Иностранцам, которые превысили разрешенный срок пребывания в стране, теперь могут отказать во въезде на срок, соответствующий установленному для них безвизовому периоду. Срок нахождения в стране будет автоматически рассчитываться через единую систему учета внешней миграции. Исключение предусмотрено для иностранных супругов и несовершеннолетних детей граждан Кыргызстана. При превышении срока им разрешат однократно въехать в страну для легализации статуса. Необходимые документы нужно оформить в течение 30 рабочих дней после въезда. В Европе опасаются краха автомобильной индустрии. Председатель и основатель международного производителя автомобильных компонентов Gestamp Франциско Рибас заявил Financial Times, что Европа может лишиться автомобильной промышленности, в том числе из-за конкуренции с китайскими производителями. Европейская автомобильная промышленность отстала от китайской в развитии электромобилей. Так, 2017 года производство автомобилей в Европе, включая экспортируемые за пределы континента, сократилось на 25%, сказал он. Производство автомобилей обеспечивает около 7% ВВП Европы и обеспечивает почти 14 миллионов рабочих мест. Кроме того, автомобильная промышленность обеспечивает спрос на продукцию металлургической, химической промышленности, производства стекла и прочих секторов экономики, поэтому упадок автопрома будет иметь последствия для всей промышленности Европы. Либерас добавил, что китайским автопроизводителям следует разрешить расширение производства в Европе, однако они должны активнее использовать локальные комплектующие, отметил Либерас. В Душанбе завтра, 9 сентября, с 0 часов ночи до 11 часов дня движение транспорта временно ограничат по проспекту Хафиза Ширази от разворота Тулуса до Наврузгоха, а также по проспекту Исмаила Самани до разворота проспекта Сино, сообщает столичная милиция. Водители просят выбирать прилегающие улицы и соблюдать правила дорожного движения. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Таҷикистон наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 – мы. 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарвчаи Нитро Энерджи дар сомонаи Нитро нухта тиджей бақайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухта тиджей як зарвча як имконият. Онро аз даст надиҳ.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: обизулоли тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст у гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Силу панч соли и втихор. Вахдат ва созандаги. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гала концерти бузурги хайявӣ. 11 сентябри соли 2026 соати 19. Варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада. Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайё, Йолдуз Усмонова, Эҳам, Наваи. Меҳмони асосии шоум Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم. یک جو نکی می‌کنیم.
5: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
6: Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем Независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Сегодня поговорим о кисломолочных смесях. Это специальное детское питание, которое может стать хорошим помощником для некоторых малышей. Здравствуйте, это рубрика «Малыш в центре». С вами Лола Абдуназарова. Кисломолочные смеси отличаются от обычных тем, что при их производстве используются специальные молочно-кислые культуры. Благодаря этому они могут легче восприниматься пищеварительной системой и поддерживать баланс кишечной микрофлоры. Такие смеси могут рекомендоваться малышам при некоторых функциональных нарушениях пищеварения. Но важно помнить, кисломолочная смесь – это не лекарство и подходит далеко не каждому ребенку. Нужна ли она вашему малышу, как часто и в каком количестве ее давать, лучше обсудить с педиатром, учитывая возраст и особенности ребенка. Если вы решили изменить смесь или добавить в рацион своего малыша кисломолочную, не спешите менять питание самостоятельно. Любые изменения лучше вводить постепенно и наблюдать за самочувствием малыша, его аппетитом, состоянием кожи и общим настроением. Ведь малыш не может сказать словами, что именно его беспокоит. Зато его маленький организм обязательно подскажет внимательным родителям. Помните, забота – это не только накормить малыша. Это вовремя понять его потребности и, если нужно, обратиться за помощью. Берегите своих малышей, прислушивайтесь к ним, и пусть в вашем доме всегда будет место для самого главного – здоровья и любви. Ну а чтобы ваш малыш чувствовал себя комфортно днем и ночью, используйте подгузники «Сов Премиум». Мягкие, надежные, дышащие и гипоаллергенные.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Басу бараси ва мубой сахо, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нески, нигоу хамамонан бошан. Балки шарт онаски, далил хо мутамат, ва назар хо асоснок бошан. Амму, вале, шоу барномаи мубой сави, бо Нигина Мамаджонова ва Субхун Джалилов. Хар хафта, русхой паншамбе, асуати да, то юзда.
0: Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی عالم با چی کار آید اگر بیار نباشد هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
0: رادیو آسیا

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: میتونی افتاب وقتی که روزی ناو سر میشود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها میشورد آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما میبرد رسوندن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
4: تلفن تماس 8484 آناتیس آب کدرون لذت زندگی است
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
5: Дагуми сентябр. Суати хажда. Дар эфири мустахими радио Азия. Плюс бурди туфаҳо дар доираи иқдоми Lion Energy марҳилаи дуюм. Агар рақамро аз сарпӯшии нушоба ба қайд гирифтаву кале чаҳоро нигоҳ доштаи фурсати бурд фаро мерасад. Ғолибони иқдом ва соҳибони Sony PlayStation, телевизор, iPhone ва мотосикл дар эфири мустақими радиои мо муайян карда мешаванд. Тафсилот дар саҳифаи иҷтимоии Lion Energy TJ. Радиои Азия Плюсро бишунав ва интизори туфа бош. Рақами телефони идораи реклама 41 41.
6: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Отечественные предприниматели активно участвовали в строительстве и реконструкции более 36 тысяч юбилейных объектов. Таджикистан вошел в топ-50 миролюбивых стран мира. В Бухтаре ввели в эксплуатацию вторую очередь подстанции «Навабад». В Душанбе стартовал международный турнир по теннису на Кубок президента. 9 сентября будет ограничено движение по проспектам Самани и Ширази. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Азия Плюс». Дорогие, буду их оспиять.

0: Реклама дар Азия Плюс. Помоги босси сомони. Твистери сироп, картошка и бильон в пепси и таруат бахш. Там го дар KFC фармуиш диет.
1: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: اکسل رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمزی زیر سرپوش رو در سامانه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیو مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. Онро аз дас нади.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рахами телефона и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلیس.

0: Соат дар Тоҷикистон 17.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Предприниматели Таджикистана активно участвовали в строительстве и реконструкции более 36 тысяч объектов к 35-летию независимости. Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон на торжественном собрании, посвященном 35-летию государственного суверенитета. В целом, за годы независимости при участии предпринимателей и благотворителей в стране построено, реконструировано и введено в эксплуатацию более 15 тысяч промышленных объектов, объектов образования, здравоохранения, спортивных площадок и объектов сферы обслуживания, а также реконструировано более 15 тысяч километров местных дорог и построено свыше 700 мостов. Президент выразил благодарность бизнесменам за вклад в благоустройство и развитие страны. В городе Бухтар ввели в эксплуатацию вторую очередь электрической подстанции «Новобад» напряжением 110 кВт. На подстанции установлен новый силовой трансформатор мощностью 10 тысяч кВт, сообщает Министерство энергетики и водных ресурсов. По данным министерства, в Бухтаре будет построена еще одна подстанция такой же мощностью. Минэнерго отмечает, что новые объекты и расширение существующих мощностей помогут обеспечить растущие потребности населения и предприятий города, а также повысить устойчивость энергетической системы. Таджикистан вошел в топ-50 миролюбивых стран мира, заняв 47 место в глобальном индексе мира за этот год. Показатель страны составил 1,799 баллов. Согласно рейтингу, Таджикистан оказался третьей страной Центральной Азии по уровню миролюбия после Узбекистана и Казахстана. В Душанбе стартовал международный турнир по теннису на Кубок Президента. Турнир продлится до 12 сентября. В нем принимают участие представители Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также Кореи, Индии, Малайзии, Чехии, Белоруссии, России, США, Китая и Ирана. Агентство по трудоустройству за рубежом Министерства труда объявило набор граждан страны на работу в России. Вакансии предлагаются в сферах промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, обслуживании, а также на складе маркетплейса. Желающие могут обратиться в центральный офис ведомства по адресу Душанбе, улица Лахути, 80. Все консультационные услуги и прием документов в агентстве осуществляются бесплатно. В Душанбе завтра, 9 сентября, с 12 часов ночи до 11 часов утра движение транспорта временно ограничено по проспекту Хафиза Ширази от разворота Тоуз до Наврузгоха, а также по проспекту Исмаила Самани до разворота проспекта Сино, сообщает столичная милиция. Водители просят выбирать прилегающие улицы и соблюдать правила дорожного движения. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях. Информационная служба радио «Азия Плюс» прощается с вами до четверга. Мы желаем вам мира, благополучия и процветания и поздравляем всех соотечественников с Днем государственной независимости.
6: Тарунаи аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Рулер исте солкунандай муваффакит дару тереза, аз профилхой босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем Независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. «Эмин Сармуя». Больше никаких трудностей.
2: Шунидет, ин садой пардохтин насли на вас. Бонки байналмилали Таджикистан Apple Pay ро муарифи мекунад. Корти байналмилали IBT ро ба Apple Pay илова кунед. Ва харидхоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, кулай ва бехатар пардохт намоед. Хамуз корти IBT надоред. Худи хамин руз он ро гирифта пардохтои нав ро оғоз кунед. Муфасал бо рақами 1155.
3: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар биёр.
4: Модарҷон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
5: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
6: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: Помоги босси сомуни. Твистери сироп, картошка и бельон в пепси и таруат бахш. Там ходар KFC фармуи ждет. Сиву панч соли ифтихор. Вахдат ва созандаги. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гала концерти бузурги хайявӣ. 11 сентябри соли 2026 соати 19. Варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада. Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайо, Йолдуз Усмонова, Эҳам, Наваи, меҳмони асосии шоум, Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می‌گیریم. یک جا نکی می‌کنیم.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41-41. Азия Плюс. Хар руз як

0: реклама Дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳр вандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябри соли 2026 амал мекунад. Рақам барои тамос 66 11. Эмин сармоя. Дигар мушкили нест.

Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости. Родной Таджикистан.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Батаб Амхич Мазмун Бейзи Лаббастан Нами Оят. Хамуши Маани Дорат Кидар Гуфтан Нами Оят.
2: Интиколи пуль тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дусти молияви шумо.
4: Радио Азия Плюс.

тысячи гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша Родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: Дар Азия Плюс.
1: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Продолжая тему взаимоотношений на работе, невозможно оставить без внимания очень важную тему, как служебный роман. Любовь на работе – это счастье или бомба замедленного действия. Давайте разберемся.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Почему люди влюбляются в коллег? Казалось бы, вокруг огромное количество людей, но именно человек из соседнего кабинета вдруг становится самым привлекательным. Психология объясняет это достаточно просто. Постоянное присутствие создает ощущение близости. Мы видим человека в разных ситуациях, как он переживает стресс, как помогает другим, как решает проблемы, как смеется, как ведет себя с начальством. Кроме того, совместно пережитые трудности создают эмоциональную связь. Иногда человеку начинает казаться, только он меня здесь действительно понимает. Но у служебного романа есть одна особенность. От работы невозможно просто уйти домой. Если отношения развиваются хорошо, это замечательно. Но что произойдет после ссоры? Если люди расстанутся? Если один из них начнет встречаться с кем-то другим, например? Вот тут-то и начинаются проблемы. Возникают ревность, слежка за поведением бывшего партнера, слухи, разговоры, коллеги. Сплетни. Иногда человек продолжает ходить на работу каждый день и вынужден видеть того, с кем еще вчера строил планы на будущее. Особенно сложна ситуация, если один человек – начальник другого. Здесь уже появляется вопрос власти, зависимости и возможного давления. Поэтому главный вопрос – не можно ли влюбляться на работе? Конечно, можно. Главный вопрос – способны ли двое сохранить профессиональные границы, если любовь закончится? И еще один интересный момент. Иногда служебный роман возникает не потому, что человек действительно встретил любовь всей жизни, а потому, что работа становится эмоционально насыщенной средой, где близость легко принять за любовь. Как вы думаете, дорогие слушатели, стоит ли начинать отношения с коллегой, если вы понимаете, в случае расставания вам все равно придется встречаться с ним каждый день? На этом все. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. Недо с Нигиной Мамаджановой.
2: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Сегодня поговорим о кисломолочных смесях. Это специальное детское питание, которое может стать хорошим помощником для некоторых малышей. Здравствуйте, это рубрика «Малыш в центре». С вами Лола Абдуназарова. Кисломолочные смеси отличаются от обычных тем, что при их производстве используются специальные молочно-кислые культуры. Благодаря этому они могут легче восприниматься пищеварительной системой и поддерживать баланс кишечной микрофлоры. Такие смеси могут рекомендоваться малышам при некоторых функциональных нарушениях пищеварения. Но важно помнить, кисломолочная смесь – это не лекарство и подходит далеко не каждому ребенку. Нужна ли она вашему малышу, как часто и в каком количестве ее давать, лучше обсудить с педиатром, учитывая возраст и особенности ребенка. Если вы решили изменить смесь или добавить в рацион своего малыша кисломолочную, не спешите менять питание самостоятельно. Любые изменения лучше вводить постепенно и наблюдать за самочувствием малыша, его аппетитом, состоянием кожи и общим настроением. Ведь малыш не может сказать словами, что именно его беспокоит. Зато его маленький организм обязательно подскажет внимательным родителям. Помните, забота – это не только накормить малыша. Это вовремя понять его потребности и, если нужно, обратиться за помощью. Берегите своих малышей, прислушивайтесь к ним, и пусть в вашем доме всегда будет место для самого главного – здоровья и любви. Ну а чтобы ваш малыш чувствовал себя комфортно днем и ночью, используйте подгузники «Совпремиум». Мягкие, надежные, дышащие и гипоаллергенные.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Хамсафари субх. Шарики короти джорат. Хамрахи шом. Дархамаджо. Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте. Под хорошую музыку на Азия Плюс. Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарджон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Дидӣ, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьёр.
3: Пардифен, дорои универсалии зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Ҳамватанони азиз, гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс ҳамаи шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯянд. Истиқлол мояи ифтихори мост ва заминае барои рушду пешрафт ва шинохти бештари тоҷикистони азиз. Барои ҳар кадоми шумо комёбӣ, сиҳатӣ, барор ва баракатро орзу дорем. Тоҷикистонро рӯзҳои боз ҳам беҳтар, шукуфоии бештар ва шинохти бештар дар арсаи байналмилалӣ интизор аст. Мо аз истиқлоли Тоҷикистон ифтихор дорем.

دنیا آن بوی عطر تو به یادم آید فاصله لک بین ما مرا دور می سازد.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
1: Яркий музыкальный союз By India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Радио. Азия Плюс.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: дараҷа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 19 дараҷа гарм аст. Таби болида насибатон.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
2: «Азия Плюс» – дорогие боной хаспият.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио Азия Плюс поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

родственники. Поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими, в аэропорту. Это вам точно не пригодится.
1: Я

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Сегодня поговорим о кисломолочных смесях. Это специальное детское питание, которое может стать хорошим помощником для некоторых малышей. Здравствуйте, это рубрика «Малыш в центре». С вами Лола Абдуназарова. Кисломолочные смеси отличаются от обычных тем, что при их производстве используются специальные молочно-кислые культуры. Благодаря этому они могут легче восприниматься пищеварительной системой и поддерживать баланс кишечной микрофлоры. Такие смеси могут рекомендоваться малышам при некоторых функциональных нарушениях пищеварения. Но важно помнить, кисломолочная смесь – это не лекарство и подходит далеко не каждому ребенку. Нужна ли она вашему малышу, как часто и в каком количестве ее давать, лучше обсудить с педиатром, учитывая возраст и особенности ребенка. Если вы решили изменить смесь или добавить в рацион своего малыша кисломолочную, не спешите менять питание самостоятельно. Любые изменения лучше вводить постепенно и наблюдать за самочувствием малыша, его аппетитом, состоянием кожи и общим настроением. Ведь малыш не может сказать словами, что именно его беспокоит. Зато его маленький организм обязательно подскажет внимательным родителям. Помните, забота – это не только накормить малыша. Это вовремя понять его потребности и, если нужно, обратиться за помощью. Берегите своих малышей, прислушивайтесь к ним, и пусть в вашем доме всегда будет место для самого главного – здоровья и любви. Ну а чтобы ваш малыш чувствовал себя комфортно днем и ночью, используйте подгузники «Сов Премиум». Мягкие, надежные, дышащие и гипоаллергенные.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия Плюс».

0: Медиа Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире

техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников. Радио «Азия Плюс».

Казахстан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: Не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Продолжая тему взаимоотношений на работе, невозможно оставить без внимания очень важную тему, как служебный роман. Любовь на работе – это счастье или бомба замедленного действия. Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Почему люди влюбляются в коллег? Казалось бы, вокруг огромное количество людей, но именно человек из соседнего кабинета вдруг становится самым привлекательным. Психология объясняет это достаточно просто. Постоянное присутствие создает ощущение близости. Мы видим человека в разных ситуациях, как он переживает стресс, как помогает другим, как решает проблемы, как смеется, как ведет себя с начальством. Кроме того, совместно пережитые трудности создают эмоциональную связь. Иногда человеку начинает казаться, только он меня здесь действительно понимает. Но у служебного романа есть одна особенность. От работы невозможно просто уйти домой. Если отношения развиваются хорошо, это замечательно. Но что произойдет после ссоры? Если люди расстанутся? Если один из них начнет встречаться с кем-то другим, например? Вот тут-то и начинаются проблемы. Возникают ревность, слежка за поведением бывшего партнера, слухи, разговоры, коллеги. Сплетни. Иногда человек продолжает ходить на работу каждый день и вынужден видеть того, с кем еще вчера строил планы на будущее. Особенно сложна ситуация, если один человек – начальник другого. Здесь уже появляется вопрос власти, зависимости и возможного давления. Поэтому главный вопрос – не можно ли влюбляться на работе? Конечно, можно. Главный вопрос – способны ли двое сохранить профессиональные границы, если любовь закончится? И еще один интересный момент. Иногда служебный роман возникает не потому, что человек действительно встретил любовь всей жизни, а потому что работа становится эмоционально насыщенной средой, где близость легко принять за любовь. Как вы думаете, дорогие слушатели, стоит ли начинать отношения с коллегой, если вы понимаете, в случае расставания вам все равно придется встречаться с ним каждый день? На этом все. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости. Родной Таджикистан.
3: Улами дакик.
4: Коммерцбанки Таджикистан шарики инбахш шуморобоси упанчумин солгарди истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
5: 12,862,161.
6: این شماره مخلصانه بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرتی مجوزیی برونو مارس رو در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی رو همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئد بیشتر است.
4: Коммерцбанк Таджикистан – фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан – 2200 ё cbt.tj.

0: Оби зулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст у гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84 84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк.
6: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.
2: Да!

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: آسیا پلیس.

0: Соат дар Тоҷикистон 22.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио Азия Плюс поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа, больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: Техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамешаги.
3: На хар ки чехра барафрухт, дилбари донат. На хар ки айина созад, сикандари донат. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Танцуй с нами. Азия плюс.
5: You got what I want, Sony. Мити кала каре ки ду на ча чатке.

Узбекистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан! Независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

25 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: Радио Азия Плюс. Бару и Шунидан. Азия Плюс.
1: Наши глаза зажегся год.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: AVE «Meet Me in the Dark» — песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на «Азия Плюс».

Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша Родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан –

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте. Под хорошую музыку на Азия Плюс.

0: хотела.
1: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
2: Дар Азия Плюс.
3: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
4: Олами ро як сухан, вайрон кунат. Рубахони мурдаро, шейрон кунат. Мавлоно.
3: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
2: Радио Азия Плюс.

0: Суат дар Тожикистон як.
1: Дар борай Фарух шунидед? Бонкаш бавай як миллион дод.
2: Маш шундан ки вай ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вала».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است؟ سلیمی تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما
4: در کشور و سراسر عالم. Тоджикона Васамимона, Азия Плюс.

35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: техно-торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Окибат Манзели Мо. Води Хомушон Аст. Холио Гулгула Дар Гунбади Афлак Андоз. Офис.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Азия плюс.
5: Азия плюс. Бо ман машу ту бегона.

0: со Абер Таджикистан се.
1: Дар борай Фарух шунидет. Бонкаш бабай як миллион дот.
2: Машун танки ва ба Дубай ба ва паймой бон парвоз ка.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танхо 500000 карз дода.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Радио. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунанда е муваффакит дару тиреза аз профил хуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Таджикистан – наша общая родина. Наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости. Родной Таджикистан.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.
2: Там, нам...

Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником! Таджикистан!

соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

25 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: Наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан.
1: زیبای سیاه چشم منه ای چشم آبی، چشم تو خبر میدهد از خانه خرابی.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Медуза» и Генри Камомайл. «Don't wanna go home». История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи хамишаги.
3: Пушти позан, тахти кайковус ро. Царбиде, аскафмаде, номус ро.
2: Интихоли пуль тарихи Бонки Имон Интернешнл осон ва кулаяст. Хар интихол, нишони мухабати шумо бахам дигараст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти моляви шумо.
1: Азия Плюс. Харус, я кадам бапеш.